0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Казак FM.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Хорошо-то как! Как?

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: 101 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Белое злато.
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах.

0: Добрые казаки и казачки, это утреннее шоу «Селона Казак ФМ», Андрей Мартынюк
1: и... Юлия Кирюшина, привет-привет! Привет, любимые слушатели от Краснодара до Камчатки, мы слышим вас, мы с вами, утро уже вовсю набирает обороты.
0: Так, желаем каждому из вас отличного дня, пусть все задуманное легко сбывается, Юль, и у нас, и у наших слушателей, ну а настроение будет ярким. Вообще, нужно сказать, что в Краснодаре похолодало.
1: Похолодало.
0: Да. Похолодало, но...
1: Мы все равно не будем изменять традиции. Мы начнем с переклички нашей любимой. Кто первым до нас доберется, дозвонится по номеру телефона +7 928 401 2020 или напишет по этому же номеру в мессенджер Макс.
0: Так, делаем ставки, Юль, с тобой, кто у нас будет первый, наш регион, либо человек за тысячи километров отсюда, который с нами на одной волне.
1: Я вообще ставлю на Кубань.
0: Угу.
1: Наверняка кто-то из станицы или из какого-нибудь большого города уже ждет, чтобы мы первым сказали, чтобы нам первым написать, я здесь, я туточки.
0: Так, ну, а я тогда, знаешь, с Джокера зайду. Владивосток, который проснулся давным-давно. Где вы? Ставлю на Дальний Восток.
1: Ну, кстати, я соскучилась за время нашего с тобой отпуска за Салим, казачок.
0: О, Казахстан,
1: вот, да? Почему нет? Так. Поэтому, друзья наши...
0: Иванова, где вы? Ребята...
1: А, ну ты что, ты по козырям начал бить. По козырям. Вот ты, конечно, хитрющий. Так, о чем, сын, с тобой? Давай о чем-нибудь поговорим интересном.
0: Ну, давай так. Надо же день начинать хорошо.
1: Хорошо.
0: Да, чтобы и все было хорошо в жизни, да? Так давайте и поговорим об этом. Что нам с вами, родные...
1: Нужно, да. Может, чашечка кофе?
0: Чтобы день прошел хорошо.
1: А теплые быть... слова от, да, близких.
0: А может быть, хорошая музыка.
1: А может, 5 минут тишины. Дорогие друзья, номер телефона 928-401-2020. Пишите

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
5: Новый дилерский центр «Тэнк Триамоторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безопасность. Безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4-1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
6: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение — наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
8: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
7: Откуда ты знаешь?
8: Ты мне уже третий раз звонишь.
7: Ну а ты что?
8: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Лада. Официальный дилер — первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: заметил, что когда день начинается со спешки и нервов, он и проходит ровно так же, с раздражением, ощущением, что ты ничего толком не успел.
1: Юль, ну и наоборот, если день начинается хорошо, когда ты улыбаешься, и тебе нравится все вокруг, ну, включая и отражение в зеркале, то все проходит прекрасно, так же, как и наш утренний эфир. Андрей Мартынюк, Юлия Киришна.
0: Доброе утро! Итак, ну, как и всегда, мы запустили нашу традиционную перекличку, да. И знаете, откуда было первое сообщение? Вот вы даже не поверите.
1: Те люди, которые, казалось бы, должны отдыхать, даже сейчас вот идет бархатный сезон, да, они, видно, вкалывают. Ребята, Архипа Осиповка.
0: Ага, вкалывают. Сейчас мы расскажем, что они там делают. Лариса Юрченко нам прислала сообщение. Доброе утро, ведущий. Хорошего дня, прекрасного настроения в студии. И потом, знаете, что нам рассказали, что они на рыбалку едут. Тимирговскую, отдыхать. Нам предлагают взять свое оборудование и переместиться на берег. Знаете, Андрей и Лариса, мы, конечно, очень бы были рады, но, к сожалению, не можем мы этого сделать.
1: Вообще, Юль, мы можем все. Давайте так, не будем.
0: Сейчас 10 освободимся.
1: Потому что раз наши слушатели уехали из Архипки в Тимирговскую, кто-то же должен быть рядом с морем, наблюдать, чтобы оно не волновалось, успокаивать его. Смотрите.
0: А, это ты, типа, будешь
1: успокаивать? Ну, конечно, да, ответственный, да. Я беру на себя эту ответственность. Так же, как и за настроение наших сегодняшних слушателей.
0: У нас, кстати, еще есть сообщение. Так. Откликнулся нам Владимир. Привет из Владимира, нам Илья пишет.
1: Илья, тоже обнимаем ваш славный город. Напишите, какие погоды у нас сегодня в Краснодаре. На личных градусниках было уже...
0: Ну, у меня было плюс 12.
1: Ну, где-то так же, да, по ощущениям.
0: Также у нас есть еще одно сообщение. Доброе утро, любимый казачок. Привет соседям. Мария Васильевна, Адыгея. Привет.
1: Солнечная вы наша. У меня из окна прекрасно видна вся республика, мне так кажется, да? И мне кажется, что там всегда светит солнце. И даже когда у нас в Краснодаре идет дождь, смотрю на наших соседей любимых, и настроение также повышается. Так, ну а мы продолжаем собирать, что вам с утра поднимает настроение, что позволяет, вот, и, о, кстати, вот, Геленджик просыпается, да? Выхожу на балкон, пишет Игорь, смотрю на море. Даже если пасмурно, даже если дождь, просто стою и дышу. И день сразу становится моим, а не чужим.
0: Ой, вот Геленджик повезло. Геленджик, море.
1: Вот смотри, как...
0: Я завидую даже, знаешь?
1: Давай так, можем говорить это все, да, поэтому...
0: Можем говорить, что мы завидуем, да?
1: Да? Угу. Таня из Каневской, смотри, пишет. Мой секрет — это надеть что-то красивое, даже если весь день дома. Платье, платок, серьги. Не для других, а для себя. Сразу чувствую, что день будет хорошим. Угу.
0: Так. А почему нет?
1: А ты пользуешься таким тоже? Вот,
0: пользуюсь.
1: Тебя,
0: да? Да.
1: Ну-ка, открывай женские секретики.
0: Но никогда встаю в 5 утра. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о том, что вам нужно, чтобы начать день хорошо. Но я думаю, что нужна хорошая музыка. Поэтому, друзья,

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему у докторов белые халаты?
3: Ну, это у них форма такая, медицинская.
0: Это понятно. Почему они именно белые?
3: Ну, во-первых, на чистой белой ткани легче всего заметить пятна, кровь и другие жидкости, которые могут переносить инфекцию.
0: Сопли?
3: Ну, их тоже. Вообще, любые пятна. Во-вторых, белый хлопок или лен можно без проблем стирать при высокой температуре, чтобы микробы точно погибли.

0: погибли. Ну и белый цвет бросается в глаза, поэтому пациентам в больнице легче узнать врача в таком наряде. Да и докторам проще отличать своих коллег от посетителей.
1: А кто первый эти халаты придумал?
0: Считается, что отец белого халата – английский хирург Джозеф Листер. Он убеждал докторов мыть руки перед операциями, надевать перчатки и белый халат. Потому что сам убедился, когда все вокруг хирурга чистое, пациенты чаще выздоравливают. Есть еще версия, что первым надеть врачам белоснежные халаты предложил знаменитый русский хирург Николай Пирогов. Он был известный чистюля. Даже бинты для перевязок тщательно осматривал под микроскопом.
1: А почему тогда дяденька, который мне зуб лечил, был в костюме с зайчиками и мишками?
0: Детские доктора надевают одежду с веселыми рисунками, чтобы понравиться малышам. А вот взрослые пациенты все-таки доверяют больше людям в белом. Ведь белый цвет, с точки зрения психологии, символизирует честность и чистоту.
1: А невесты тогда чего в белое наряжаются? Чтобы жених не очень боялся.
2: Папа знает.

0: 45 минут в Краснодаре. С вами Андрей Мартынюк.
1: И Юлия Кирюшина. Доброе утро. Мы сегодня говорим о том, что вам нужно, чтобы начать день хорошо. Вот тебе что нужно?
0: Мне в этот осенний день, для того, чтобы провести его хорошо...
1: Нужно не вылезать под одеяло, да?
0: Нет, знаешь, так хорошо сидеть дома, укутавшись деньгами, знаешь?
1: Ладно. Ну, давай посмотрим.
0: Ну, это как шутка такая, но на самом деле поводов для счастья громадье.
1: Да, вот Павел из Краснодара нам пишет: я включаю одну любимую песню и танцую.
0: О,
1: хоть минуту, хоть две, даже если дети смеются, даже если кот смотрит с осуждением, просто двигаюсь, и день сразу веселее.
0: Так, вот
1: Павел
0: она,
1: наш герой, мне кажется.
0: Настоящая кубанская энергия. Берет, танцует и радуется.
1: Да, так. А если собрать все вместе, получается такая добрая карта, знаешь, вот из-за того, что нам прислали.
0: Если собрать все вместе, мы тоже все немного Павлы, потому что за эфиром...
1: А я Павловна.
0: Потому что мы-то за эфиром чем занимаемся с тобой?
1: Танцуем.
0: Танцуем. Даже сидя, танцуем. Стоя, идем пить чай, танцуем. Утро должно быть добрым. Утром должно быть бодрым.
1: Не бывает неправильного утра. Бывает неправильный настрой.
0: Подожди. Ну, хотя есть, наверное, люди, для которых утро — это тишина. Да? Когда ты...
1: Есть.
0: Да. Давайте тоже сейчас на номер 928-401-2020 поголосуем, послушаем. Вот для вас утро, чтобы мы тоже понимали, при выборе музыкального материала, да, вот все-таки утро это максимально громкая танцевальная музыка, да, либо она должна быть такой спокойной, умиротворяющей, то есть с одной стороны наша радиостанция звучит, Казак ФМ, да, а с другой стороны у вас окно приоткрыто так в сад.
1: Там тихий шум машин.
0: Трамвая. Может быть метро, если есть оно в вашем городе.
1: Пи-пи-пи-пи-пи-пи.
0: Ну вот, тоже сообщите нам об этом. В любом случае, как бы вы ни отреагировали, мы постараемся сделать так, чтобы ваше утро было самым-самым лучшим.
1: Поэтому...
0: А это можно сделать еще и с помощью хорошего приза, который вы также сможете забрать. А
1: если для... позвоните по номеру телефона +7 928 401 2020.
2: Алло, село! Когда душа поет.

0: 7:48 в Краснодаре. Доброе утро, родные. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина.
1: Доброе
0: в эфире
1: утро.
0: Казак
1: FM. И, так, знаете, активируем номер телефона, потому что у нас какой-то перебой. Нам кто-то звонит, и связь прерывается. Мы хотим все-таки приз разыграть.
0: Напоминаем, что сейчас у вас есть уникальная возможность быть первым и забрать тот самый комплимент, который приготовлен. 8-928-401-2020. Верю, что повезет именно вам. Срочно набирайте этот номер. Мы готовы. Ну, а также мы хотим сказать, что раз уж мы сегодня обсуждаем тему, что поднимает настроение, ведущим утреннего шоу точно поднимает настроение и звонки. Вот, кстати,
1: вот
0: они
1: звонок.
0: Идут. Да?
1: Давай пробуем.
0: Так. Доброе утро, здравствуйте. Алло, алло. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Так, кто на связи у нас?
2: На связи Волков Павел из Ростовской области.
0: Вот так вот. Замечательно. Слушай, ну Ростовская область, она же большая. Павел, откуда?
2: Конечно.
0: Откуда?
2: Так вот, из столицы Донского казачества, из Новочеркасска.
0: О, привет славному Новочеркасску. Вот огромное спасибо за звонок. Павел, мы сегодня, так же, как и завтра, так же, как и вчера, будем играть. И у нас есть приз, который мы хотим отдать доброму человеку. Вы очень похожи на доброго человека, и мы вам тоже будем помогать. Задача. Мы начинаем, вы продолжаете пословицу. Если правильно либо интересно отвечаете, все, приз ваш. Пробуем?
2: Люба.
0: Отлично. Ага. Ну, давай, Юля, начинай.
1: Веселое настроение лучше...
0: Так, веселое настроение...
2: Лучше грустного.
1: Хорошее предложение, на самом деле. Давай засчитаем, потому что...
0: Ну, конечно, а как по-другому? Логика есть. Все, здесь кубанские казачки, донских-то понимают, поэтому мы здесь солидарны. Веселого настроения.
1: Лучше, вообще там написано, там должно быть лучшее лекарство, но ваш вариант нам нравится даже больше.
0: Переписываем.
1: Дальше, идем дальше. Когда нет настроения, не пляшут...
2: Казаки.
1: Павел, это вы нам нравитесь. И еще. Хорошее настроение, что лето уходит и вновь
2: вернется.
0: Ну, как-то сговорились с кем, наскоком. У нас раз, и все проехало.
1: И все прошло, и быстренько.
0: Да, и все проехало, и быстренько.
1: Павел, так, скажите, пожалуйста, хотите ли вы кому-то передать привет?
2: Конечно.
1: Давайте.
2: Хочу своим детям Еве и Юле передать привет в Новочеркасск, поскольку сегодня я гощу в вашем крае.
1: Да вы что?
0: А мы также присоединяемся к этому поздравлению. А все, Павел, вы теперь в новом статусе, в статусе победителя утреннего шоу «Алло, село». Вот радуйтесь с этим. Надеемся, что это тоже сделает ваше утро замечательным. Ждем вас в стенах нашей радиостанции за подарком. Совсем скоро свяжемся. Но уверен, что в эфире сейчас множество людей что-то празднует. И для этого есть рубрика
1: «Ленивые вареночки». «Утренний словик
3: Послесловица. Эх, Люба, братцы, 102.9 FM.

0: Yeah.
1: Лареночки.
2: 8 часов 56 минут.
0: Хотелось бы сказать
2: 8 часов, а только 7. Вот в чем проблема.
0: Так, обнулились. 7 часов 56 минут в Краснодаре. Андрей Мартынюк, Юлия Киришна. Это радиостанция Казак ФМ. И мы готовы вас поздравлять. Кстати, сегодня очень такой необычный, неформальный праздник. Вы можете отпраздновать сегодня
2: день посиделок на кухне.
0: Да,
2: неофициальный праздник, конечно же, он для уютных вечеров в кругу семьи.
0: Почему вечеров? Вот, если праздник, то он должен начинаться с самого утра. Вот можно же собраться на уютной кухне и сидеть целый день.
2: Ну, теоретически, да.
0: И практически можно. Практически можно. Кухня вообще это главное в России место, где люди пересекаются. Это вот уверенность.
2: Это вообще, это главное место в доме 100%.
0: Святая святых, поэтому, ну, отпразднуйте этот день. Отпразднуйте этот день. Вот. Сообщения также к нам приходят.
2: Да, напомним о том, что мы сегодня говорим, что вам нужно для того, чтобы день начался хорошо. Нам пишет Инна. Доброе утро, Юленька, Андрюша. По теме с утра. Первым делом прихожу на кухню, включаю Казак ФМ как можно громче. И приплясываю, начинаю делать зарядку под веселую энергичную музыку. Привет Краснодару, добра и мира, Инна Юрьевна. Ой, ну так приятно.
0: Продолжаем разносить эту радость. Вот мы же для чего работаем? Для того, чтобы брать ваш опыт и распространять на всю нашу необъятную. Давайте тоже попробуем сейчас последующую композицию.
2: Вот, зарядку делать?
0: Конечно, подтанцовывая, приплясывая, отправляемся дальше.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич». Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: 8:08 в Краснодаре. Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина продолжают утренний эфир утреннего шоу.
1: Утро. Итак, друзья мои, мы сегодня разговариваем о том, что вам нужно, чтобы начать день хорошо.
0: Сообщения на Макс все прибывают. И знаешь, Юля, что самое классное? Что у каждого есть своя маленькая формула добрейшего такого начала дня. Так, читаем дальше.
1: Марина из Тимошевска пишет. Мой секрет – это завести будильник на 15 минут раньше. Это четверть часа моего личного времени, без телефона, без дел, просто чашка чая у окна. И день сразу не гонится за мной, а идет рядом. Марин, это классно.
0: А если так тогда развивать, например, поставить будильник на полчаса, либо на 2 часа?
1: И что, ты не выспишься?
0: То здесь тоже, да, важен такой...
1: Правильная грань.
0: Грань, да, потому что можно и не спать вообще, да.
1: И тогда, ой, ну все, началось. Ладно. Да, еще одно сообщение, Виктор из Краснодара нам пишет.
0: О, Виктор тут такой психологический тест.
1: Мне нужно сделать 3 глубоких вдоха и сказать себе, сегодня будет хороший
0: давай
1: день.
0: Давай попробуем, наши слушатели. Давай, скажем и нам, и всем слушателям. Сегодня будет хороший день.
1: Виктор, да. Это сила, прям мощь. Ну, ты знаешь, на самом деле, люди говорят, психологи особенно, о том, что нужно сам в голове настроиться, что все будет хорошо. И даже если оно иногда идет не так, как надо, ты как будто бы к этому уже готов.
0: Угу. А вот простое, но действенное решение вот Сергея из Павловской. Перед выходом из дома я обязательно говорю жене и сыну, я вас люблю. И даже если тороплюсь, и даже если уже опаздываю, выхожу из дома с другим настроением. И батарейка на 100%.
1: А ты что-нибудь говоришь детям, когда уходишь? Ну, не когда ты, конечно, уходишь в 5 утра.
0: Ну...
1: У нас есть, мы всегда говорим «хорошего дня».
0: Да?
1: Всегда. У нас даже...
0: Ну, по-разному, я подумаю об этом. Я сегодня после эфира соберу.
1: Вот и подумай об этом, дорогие друзья. Мы сегодня говорим, что вам нужно, чтобы начать день хорошо. И номер телефона +7 928 401 2020.
2: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
3: Разолью я чай по кружкам, дам я клич своим подружкам, как всегда на стол с собой принесут сыр с колбасой.
2: Реклама на Казак FM.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто...

0: специалиста.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агроголан» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
4: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: распространяется по всей нашей планете благодаря радиостанции Казак FM.
1: Доброе утро. Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. И знаете, мы сегодня говорим о том, что нужно, чтобы начать день хорошо. Вот что
0: и
1: нужно.
0: И для кого-то это хорошая музыка, как для нас, да? Для кого-то это общение. Но точно могу сказать, что приятный согревающий напиток поднимает настроение.
1: Это однозначно. Ну, а тем более, когда эти напитки делают наши друзья, наши партнеры, наши спонсоры. Дим Кофе.
0: Да.
1: И знаете, что самое классное?
0: В преддверии нашего дня рождения, юбилей 19 декабря будет отмечать радиостанция Казак FM. Вот наши друзья Дим Кофе выпустили специальный напиток,
1: который называется Казак. А вкус знаете какой? Вкус пряника.
0: И уверен, что кубанского гостеприимства. Поэтому
1: я 100% уверена в этом.
0: Рекомендуем, ищите, заказывайте, просите именно Казак в Дим Кофе. И настроение дневное, вечернее и утреннее будет просто замечательным. Рекомендуем!
1: Да, ну а мы что делаем? Мы читаем сообщения. Мы сегодня, напоминаю, говорим о том, что же делает ваше утро хорошим. И Ольга из Новороссийска пишет. Я включаю одну песню, которую люблю с детства. И пока она играет, я пою. Хоть на кухне, хоть в коридоре. Даже если соседи слышат. Это мой бунт против уныния. Он всегда срабатывает.
0: Ну-ка, давайте мы тоже с вами пообщаемся. По номеру 928-401-2020 пришлите ту песню, которая прямо сейчас может поднять вам настроение, да?
1: Вот, а я тоже подумаю, какая
0: песня. Давайте, посмотрим, какое настроение сегодня у нас утра. 8 часов 18 минут. Подключайтесь, мы ждем и Кубань, мы ждем все регионы, всех, кто с нами на
1: одной волне. Я знаю, какая песня будет сейчас поднимать настроение. Стас Михайлов.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Камыль – это адыгский духовой музыкальный инструмент. Представляет собой продольную флейту, сделанную из металлической трубки, обычно из ружейного ствола. Однако само название «камыль» говорит о первоначальном материале для изготовления – озерном камыше. На нем пастухи исполняли различные наигрыши и песни. Камыль всегда был обязательным инструментом джагу-ака-песнотворцев. Без него не обходился ни один свадебный обряд или праздник. Это инструмент только мужчин. В отличие от традиционной флейты, при игре на камыле сильно искажается мимика и лицо. Это выглядит неэстетично, а девушка всегда должна оставаться красивой. Поэтому камыль – удел сильного пола. Волшебная сила музыкального инструмента, если верить адыгским легендам, впервые раскрыла себя герою нардского эпоса Ашамезу. Он и изготовил первую флейту. И с тех давних пор ее магическое звучание привлекает, зачаровывает и покоряет открытые сердца людей. Камыль был и остается душой адыгского народа.

0: Вернулись уже Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина и продолжают будить всю нашу страну и родную Кубань.
1: Доброе утро. Сегодня мы говорим с нашими радиослушателями о том, что вам нужно, чтобы начать день хорошо. Вот нам надо, чтобы все нам писали сообщения, отправляли нам красивые картинки, свои произведения искусства, нам скидывали

0: Пироги, нам скидывали закатки, нам скидывали красивые цветы домашние. Вы знаете, вот мы не работали, мы были в отпуске, и мы пришли, и мы хотим от вас все узнать, как у вас прошло это время. Ну, правда, я смотрю, и нам, знаете, я дождалась. Евгения нам написала, наконец-то. Евгения, доброе утро. Мы тут посмотрели уже фоточки собачек. Очень поднимает настроение. Гимн Казак FM пишет. Евгения, можно потанцевать и подпеть.
1: Действительно, замечательная песня. Вторит Светлана из станицы Выселки. Мне нужно просто посмотреть в окно и увидеть хоть что-то красивое. Птицу на заборе, солнце, соседского кота, который важно идет по крыше. Если я это заметила, значит, день уже задался.
0: Я не сильно радуюсь, честно признаюсь, если я вижу соседского кота на своем участке. Потому что они вообще очень вредные. Итак, матрешка Иванова из Волгограда нам пишет. Казак FM, я просто люблю тебя за чистоту, доброту и кубанский колорит. Спасибо за хорошие песни, душевное настроение. А нам-то как приятно. Так, нам еще пришли голосовые, мы их сейчас посмотрим.
1: Расшифруем. Вот смотри, кардинально Дмитрий из Туапсе поднимает себе утреннее настроение. Мой способ — холодный душ, пишет Дмитрий. Я знаю, что не всем такое по душе, но 2 минуты прохлады и будто заново родился. Вот, после этого все дела по плечу. Мой ЖЭК, который рэп, который управляющая компания.
0: Что за ЖЭК, рэп, мэп?
1: Они постоянно меняются. Вот. Практикует, особенно летом, 2 недели.
0: Знаешь, такой холодного душа?
1: Пробный период, да, пробный период. То есть, а потом ты можешь самостоятельно взять подписку на все это дело и не включать горячую воду. Экономить и поднимать настроение.
0: Почему нет?
1: А ты бы согласилась?
0: Нет.
1: Ну, вот поэтому и нет.
0: Я вообще не люблю холодную воду. Поэтому,
1: а
0: дорогие,
1: мне советуешь, да?
0: По номеру телефона +7 928 401 2020 расскажите нам, что вам нужно, чтобы начать день хорошо.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы, 103.9 FM.

0: все с вами разные, но все мы одинаково любим радио «Казак ФМ». Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: Казаки-казачки, приветствуем всех тех, кто готов отправиться в этот день с классным настроением.
0: Мы благодарим. И мы расшифровали сейчас голосовое сообщение Евгения Рябчуна. И знаете, что он нам пишет? Доброе утро, казаки. Что нужно для хорошего настроения? Пожелать родным доброго дня. Главное, чтобы солнце было. Как говорится, я абрикос на юге рос. Ну и, конечно...
1: Еще Евгений пишет, что для хорошего начала дня необходим ему кофе. Ну, а нам также необходим кофе, потому что наши друзья, спонсоры, партнеры компании «Дим Кофе» ко дню рождения «Казак ФМ», который состоится 19 декабря, уже подготовили подарок. И это новый напиток, который так и называется «Казак».
0: Это ароматный кофе со вкусом пряника и, знаете, таким кубанского гостеприимства. Поэтому, друзья, мы советуем вам сходить, попробовать этот кофе. А мы еще расскажем сейчас, куда пойти, что посмотреть.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Ой, ну это ароматно будет идти по центральной улице нашего города. И, знаете, я очень люблю вообще экскурсии, особенно когда они бесплатные. И выставка «Восточная душа», «Поднебесная», которую можно посетить в музее имени Фелицина, поможет вам обогатить свою культуру и различать китайскую живопись, чем она отличается внутри, как она отличается от европейской, и побывать на выставке художницы, которую называют одной из самых влиятельных представительниц современного искусства Китая. Все это можно сделать в нашем Краснодаре. И экскурсии действительно бесплатные при покупке билета, и это можно сделать каждый день в 14:00 в нашем историческом музее имени Фелицина. Вот там интересно.
0: А я вот тебе сейчас открою тайну.
1: Давай.
0: Помимо Петровска и хутора Голицына, я очень люблю станицу Старокорсунскую. Я в ней бываю очень часто. У меня там даже подружка живет, и бываю там по работе. И я хочу рассказать о том, что 11 сентября в пятницу состоится праздничный концерт, посвященный Дню станицы Старокорсунской. На Красной 27/1 будет программа концертная, и там будут выступления, зажигательная музыка с любимыми песнями, праздничные номера в исполнении очень талантливых артистов, и вход свободный. Поэтому, друзья, если вы хотите в пятницу потанцевать, это будет в 5 часов вечера, начало попеть песни, то, пожалуйста, тут всего-то ехать полчаса.
1: А от меня еще ближе. Пашковская-то рядышком находится, поэтому, может, конечно, конечно. Так, ну, а если вы уж предпочитаете центр, то вот у нас в центре есть уникальный инструмент, который, ну, является гордостью Краснодара, и я обожаю это место. И если вы пропустили органный вечер в августе, то у меня хорошие новости. Будет еще один, а потом еще один. И вот 25 сентября Михаил Павалий снова встретится с вами. И тот самый большой звук нашего краснодарского органа наполнит и зал, и стены, и подлокотники, и кресел, и сердца наши. Поэтому не пропустите. Это муниципальный концертный зал 25 сентября в 19:00. Ну, уникальное для нашего города событие и уникальный инструмент для всей нашей страны. Рекомендую.
0: Ну, а если вы знаете, куда можно пойти, что посмотреть в Краснодаре, вы можете написать нам по номеру телефона +7 928 401 2020. А мы отправляемся в

0: Ленивые Лоренечки.
1: Было 8 часов 51 в одну минуту на волнах радиостанции Казак ФМ. Готовят ленивые варенички. Андрей Мартынюк, Юлия.
2: И Юлия Кирюшна готовит. И именно леплю, как могу. Знаешь, что я узнала?
1: Да рассказывай.
2: Что сегодня день финансиста, оказывается.
1: Вот такой вот.
2: Да, представляешь, праздник работников финансовой сферы.
1: Мне кажется, что мы все немного финансисты, да, все те, кто зарабатывает деньги и потом как-то их распределяет на месяц, на год и на всю жизнь, да, могут считать себя, ну, неформально, но финансистами.
2: Сейчас неформально, потому что сейчас финансисты закидают нас. Скажут, вы что, это же такая сложная работа. Давай поздравим.
1: Подожди, есть еще один неформальный день, сегодня день прощения, поэтому если вдруг вас чем-то будут закидывать, ну, простите этих людей.
2: Именно. Итак, мы хотим еще прочитать сообщение. Вот, начали писать наши любимые.
1: Мне так нравится, как ты за эфиром открываешь наш компьютер Макс 928-401-2020 и, читая сообщение, комментируешь, даже не в эфире. Мои хорошие, мои родненькие,
2: вот,
1: мои бусички.
2: Бусички. Да. Валентина из Мингрильска нам красивую картинку. С добрым осенним утром нам пожила. Ну, приятно же, приятно.
1: Приятно.
2: Возвращаемся все к нам, пишите, мы будем всем с радостью отвечать. А Виктор Сердюков нам пишет. Доброе утро, пусть день принесет удачу. И домашние розочки. Красивые. Угу. Ну, посмотри, как классно. Мы же с тобой станичные люди, несмотря на то, что уже по 20 лет в Краснодаре живем. А ну, все равно душа-то тянется туда,
1: к земле,
2: домой.
1: Красоте.
2: К земле.
1: Ну и пускай тоже хорошая музыка будет подарок всем. Не переключайтесь. Впереди третий час нашего эфира, где мы в ожидании гостя. Опять же, спешим напомнить, что если вы еще не с нами ВКонтакте, сделайте это, подпишитесь. Там можно в третьем, с 9 до 10, в третьем часу не только слышать нас, но еще и смотреть. На нашу студию красивую она будет обновляться. Ну и обновляется она с помощью эмоций, гостей, знаний, которые они к нам приносят. Поэтому...
2: Ну еще и на гостей же можно наших красивых посмотреть.
1: Здорово, здорово.
2: Вот. Поэтому, друзья мои, мы отправляемся в третий час.
3: Да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: фразе 9 часов 8 минут, хотел сказать Андрей Мартынюк. Юлия Кирюшина подтверждает, что именно это время сейчас на часах. У нас третий час утреннего шоу. Все понятно, почему язык заплетается.
1: Знаешь почему? Мы два раза начинаем с неправильного времени. А потому что счастливые это часов не наблюдают.
0: И у нас все время то меньше, то на час больше, да?
1: А живем, потому что мы сразу на несколько регионов в разных часовых поясах. В общем, по Москве сейчас красивое время, 9 часов 9 минут, да, в ваших регионах с нами все здесь от юга до Дальнего Востока разное же время получается,
0: конечно.
1: Да, плюс 3, плюс 4, плюс 5 часов.
0: Ну, все, ладно, мы отмазались, да, уже, конечно. Все хорошо. Просто то, что язык заплетается уже, это признаемся честно, мы сегодня говорим.
1: А это, кстати, звоночек, который нам позволит обратиться к нашему гостю. Сегодня у нас телесный психолог, который тоже расскажет, вот почему язык заплетается, что необходимо делать, подскажет ответы на ваши вопросы.
0: Он же расскажет, что такое психосоматика, когда ты...
1: Угу.
0: Как вообще эмоциональное состояние влияет на физическое состояние? Мы сегодня об этом будем разговаривать как раз-таки в третьем часе нашего эфира. Мы хотим, чтобы вы подключились.
1: Да, и Анна Титова скоро появится. А подключиться можно будет на сайте Казак.ФМ. Можно будет это сделать. Группа ВКонтакте. Мне там
0: настоящая
1: максимально...
0: Настоящая раздольная, да. И на Рутубе, конечно же. Мы хотим еще сообщение. Можно, пожалуйста?
1: Нужно. Это
0: Людмила.
1: Моя любимая.
0: Людмила нам прислала. Доброе утро. Пишет, я спешила с огорода, чтобы вас поприветствовать. И, короче, очень сложности у нее были с триколором. Она переживает, что она написала нам не, как всегда, в 7, а в 9. И нам желают наилучшего в нашей жизни и, самое главное, удачи во всех делах. И мы согласны.
1: Да, это же взаимно. Взаимно. То, что мы с эфира с чего начинали? О том, что вот утром встретишься с хорошим человеком, да?
0: Да.
1: Скажешь добрые слова, от него получишь, и все получается. Но у нас это все в течение дня на радиостанции Казак.ФМ так и происходит. И в нашем утреннем шоу, и в «Варенечках», и в передачах, и в авторских проектах. В общем, вас всех ждем еще и в видеотрансляции, но и хорошая музыка не перестает звучать на волнах Казак.ФМ.
2: Чистушка для казака от казачки Ольги из Винцов.
3: На Кубани много нас. Русский, белорус, казах, и армяне, и адыги. Здесь народы все родные.
2: Реклама на Казак.ФМ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Опытные хирурги и новейшее оборудование. Клиника New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Радиоканал «Казак.ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория «Информационный продукт».

0: 15 минут. Это третий час эфира утреннего шоу «Алло, село». Сегодня у микрофона Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
1: И только что прозвучала песня, которая завершилась словами «Я тебе сегодня подарю». Дарит настроение весь коллектив нашей радиостанции, дарит настроение весь состав артистов, которые выступают, и дарит настроение и пользу сегодняшние гости. А у нас в студии находится Анна Титова. Это телесно-ориентированный психолог, спикер Сколково, человек, который разбирает и расскажет, что такое психосоматика. Анна, доброе утро.
2: Доброе утро. Рада всех приветствовать.
0: Здравствуйте, друзья. Анна, как ваше настроение? Как вам было встать так рано?
2: Для меня это не рано. Настроение чудесное. Я обычно в 6 утра сама без будильничка легко встаю.
0: Вот вы знаете, мы сегодня с самого утра говорим с нашими радиослушателями, что нужно для того, чтобы ваше утро началось хорошо.
1: А как так получилось, что ваш организм в столь ранний час самостоятельно реагирует? Это какие-то врожденные настройки, либо это вы как специалист уже его сумели приучить к этому, что в радости вот он так в 6 утра реагирует и летом, и зимой все легко.
2: Зимой чуть посложнее, так. А летом солнышко вообще легко утром встается. Я еще бегаю обычно по утрам, поэтому не просто встаешь, а бежишь. 40 всех накрывает, мне кажется, этим.
1: И бежишь не за уходящей маршруткой, а в радость, потому что тренировка.
2: В радость, по парку дышишь, да.
1: Да. Как так случилось, что вы сумели настроить? И может ли простой человек, наш радиослушатель, воспользовавшись советами, тоже, ну, если у него есть такие потребности, свой организм перестраивать?
2: Конечно, может. Все на самом деле очень просто. Если ты хочешь, чтобы у тебя не отлетала кукуха, то нужно что-то делать. И те способы, которые я вам сегодня расскажу, они реально рабочие. Поэтому это чисто гормональное расписание вот с 6 до 8 утра, чтобы была интенсивная нагрузка. Я позже про это тоже расскажу.
1: Так, тогда начнем с базы. Мне все-таки, как и нашим слушателям, интересно, а все-таки что же такое психосоматика? И с чем ее едят?
2: Психосоматические заболевания – это те заболевания, которые имеют в своем корне именно психологический фактор. То есть, когда эмоции, которые вы не смогли прожить, выходят в виде телесного симптома. Ну вот, если очень просто, то
0: это типа,
2: примерно
0: это
2: так.
0: Это стресс.
2: Да.
0: Стресса может заболеть глаз.
1: Стресс, это эмоциональное состояние, в общем, в целом, да?
2: То есть... Стресс, это пролонгированный стресс, да, у нас выходит на уровне тела. Потому что если вы просто, не знаю, стрессанули однодневно и как бы пережили, все нормально, это на уровне тела не проявляется. Слушайте, когда это хроника, да.
1: А это работает в две стороны? Ну вот, потому что если стресс, он что-то в физическом здоровье нарушает, то если человек радуется, то в обратную сторону он работает. На физическое тело он действует и все восстанавливается? Вот как здесь?
2: Да, вот вы молодец, вы прям в точку попали, потому что очень просто это, сейчас все могут на себе проверить, как это влияет. Если вы нахмурите брови, попробуйте нахмурить сейчас брови, давайте.
0: У меня не хмурится лоб.
2: Мужчина работает за вас.
1: Гульку сделай попроще сзади. И у тебя хватит кожи для того, чтобы лоб...
2: Собрали плечи, вот сутулились и говорим, какой сегодня чудесный день.
1: Какой сегодня чудесный день.
2: Ну, не работает,
1: нет,
2: да?
1: Не верю.
2: Если плечи расправил, улыбнулся, брови, значит, грудка вперед. И такой, я самый несчастный в мире человек.
1: Я самый несчастный в мире человек.
2: Тоже, да? Вот смотрите, мозг считывает состояние наших мышц, и также мозг, наши эмоции могут влиять на состояние этих мышц. Поэтому, да, когда мы работаем через тело, мы можем выйти на свое психологическое состояние. Собственно, этим я и занимаюсь как телесно-ориентированный терапевт.
0: А расскажите поподробнее вот про телесное ориентирование. Что куда надо нажать?
1: И вообще, что первично, да?
2: Да.
1: Вот эмоции, либо все-таки
0: тело.
1: Да, вот мы же утром просыпаемся, у нас утреннее шоу, да? На что мы в первую очередь, через что, с каким инструментом прежде всего поработать? Либо сказать, ну, улыбнись в мозг, либо наоборот улыбнуться, а потом уже внутри все запустится. Можно
0: сказать мозгу, проснись!
2: Это первичное яйцо или курица.
1: Да, да.
2: Знаете,
1: да.
2: Я тоже долго думала над этим вопросом, и я нашла ответ в пренатальной психологии. Это психология плода.
1: Так.
2: Когда мы еще были у мамы в животике, мы уже получали информацию, уже получали от матери определенный гормональный коктейль. Если мама была в стрессе, там о чем-то плохом все время думала, была угроза прерывания беременности, например, то ребеночек уже телесно запоминает вот этот кортизоловый коктейль, и уже он более стрессовый. То есть он уже в жизни более тревожный,
0: так
2: без ощущения безопасности.
0: Плачут, плохо спят.
2: А вот когнитивно мы эмоции уже с 2 лет примерно начинаем понимать, то есть мы осознаем, что мы чувствуем. Соответственно, получается, что тело первично, и то, что закладывается в теле, оно первично. Поэтому, да, через тело работать быстрее и проще.
1: То есть как в песне, да, улыбнись и улыбкой своей, ты там все в мире можешь переработать. И даже если у тебя настроение такое себе, все-таки, гульку расплетай.
0: Не зря же говорят, да, женщине в положении, что ты должна получать положительные эмоции, ты
2: думать
0: должна улыбаться,
2: о хорошем,
0: да, ты не должна
2: разговаривать с плодом,
0: ты
2: с ребенком.
0: Ты не должна испытывать стресс. Вот.
1: Ну, знаете, должна, не должна, но мы, как говорится, предполагаем, а жизнь, она располагает. И сегодня...
2: И жизнь, и генетика. Потому что у нас у всех нервная система разная, генетически заложенная.
1: Я предлагаю сейчас нам тоже улыбнуться хорошей песне. Мы сейчас поставим Надежду Бабкину, и песня будет действительно... Залихватская, это точно позволит и, знаете, нам и потанцевать, и развернуть наши плечи. А вы, наши дорогие слушатели, пишите нам свои сообщения.
0: По номеру телефона +7 928 401 2020.
3: Алло, село! Люба, братцы, 104.9 FM в Ейске. Включай.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: раскачивается душа уже третий час утреннего шоу «Алло, село» на Казак ФМ. Сегодня в студии у микрофонов Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшна. Так как это третий час,
1: то у нас в гостях в студии здесь, в центре Краснодара, находится Анна Титова, телесно-ориентированный психолог, спикер Сколково, человек, который нам позволяет сегодня разобраться с понятием психосоматика. Анна, доброе утро!
2: Доброе утро, друзья! Привет-привет!
1: И за эфиром, в эфире мы говорили, что неразрывно связана наша физическая активность с эмоциями, которые у нас возникают. И я вот тоже, не обладая вашими знаниями, но могу сказать, что без физической активности, ну, я не могу себя почувствовать счастливым человеком. Да, казалось бы, иногда там с экранов нам говорят об успешности, о том, что человек успешный, когда он все делегирует, когда как бы у него время, что ты в неге валяешься, вот, а за тебя там весь мир крутится. Но нет. Только после того, как физически хорошо поработаешь, даже если там где-то какие-то мышцы болят, ты все равно чувствуешь себя счастливым. А вы теперь рассказываете, что как раз это все дает возможность

0: способность нашему организму выработать, либо не выработать те самые гормоны, которые отвечают за наше счастье. Верно?
1: Все верно, да. Убрать те гормоны, которые отвечают за стресс, и получить те гормоны, которые отвечают за радость.
2: А мы за эфиром говорили о том, что нужно сделать для того, чтобы избавиться от тревожности, кортизол наш, чтобы снизился. И, ребят, знаете что? Это просто зарядка. Это ноги должны, икры должны напрягаться. Мы подышали правильно, руками помахали, и нам уже стало легче. И, а вот знаете, нам бы хотелось, чтобы вы рассказали про мифы о психосоматике. Говорят, там, я приду к вам, скажу, ой, нажмите мне вот тут где-нибудь на шею, чтобы мне полегчало эмоционально. Ну, или как, расскажите, вот какие есть мифы именно в этой сфере?
1: Знаете, ну, наверное, можно это отнести к мифам, что я не очень люблю, когда люди приходят и говорят, вот у меня болит, там, не знаю, правая сторона, правое плечо, это, наверное, я не проработал папу, или там что-то с левой стороны, это я не проработала маму, или, там, не знаю, поджелудочная, это вот про что-то. На самом деле, опять же, возвращаясь к генетике, да, генетику ты никуда не денешь, как там, от осинки не родятся апельсинки, и генетически какие-то органы более слабые, да, то есть если у вас, у мамы, у бабушки были проблемы с щитовидной железой, то, скорее всего, на стрессе у вас будет реагировать щитовидка, да, а у кого-то будет реагировать, например, кишечник, а у кого-то суставы. Поэтому, когда мы работаем с психосоматикой, мы ищем корень причины конкретно ваш, а не смотрим там, что справа, слева, ну, вот какая-то такая попсовая психосоматика. Вот это, скорее всего, мифы и легенды, да. И не в каждом заболевании есть психосоматический фактор. Все-таки тоже надо трезво подходить и идти сначала к врачу. Вот я за это. То есть если болезнь спустилась на уровень тела, мы обязательно работаем с врачом. С психологией, с психикой мы тоже можем поработать, но изначально врач.
0: Чтобы со всех сторон обследовать.
1: Абсолютно верно, да.
0: А вот смотрите, мы же народная радиостанция, да, и у нас в народе говорят, там, все от нервов, да, есть такие там... Злость в плечах копится, обида в горле стоит, какие-то устойчивые выражения. Это же тоже все про психосоматику.
2: Правда ли это или нет?
1: В общем-то, да. Даже там говорят, какие-то эмоции не могу переварить, меня от тебя тошнит. То есть такие физиологические симптомы привязывают к каким-то телесным. На самом деле, да, истина в этом тоже есть. Потому что, опять же, повторюсь, те эмоции, которые мы не можем прожить, мы не можем выпустить экологично, они остаются у нас в теле и вылазят в виде какого-то телесного симптома. На самом деле, можно даже отмотать. Если вдруг у вас приключилось какое-то неожиданное заболевание вылезло, то можно подумать, посмотреть, что было примерно там 9-6 месяцев назад, ну, то есть вот в течение года. Потому что психосоматика, она не сразу опускается на уровень тела.
2: То есть это развитие от полугода
1: То есть непрожитый стресс, вот он сначала у нас где-то в психике гуляет и постепенно опускается на уровень тела. И вот только через полгода, там, 9 месяцев мы можем получить, ну, какое-то заболевание.
2: Так, то есть теоретически, вот мы сейчас такой к бытовому, поругалась с мужем, не высказала все, что думала, и стали болеть.
0: Ой, про тебя ли это?
2: Нет, у меня все идеально. Это... Всякое бывает. Там, и вот заболела где-то в районе горла. Через полгода стало болеть. Это оно может такое быть?
1: Мы говорим о более каком-то сильном стрессе. То есть если вы с мужем не ссоритесь, и тут что-то, какая-то такая ситуация из ряда вон, я не знаю, узнали об измене, может быть, да, и вы так это внутри вроде как прожили и вроде как простили, но вас накрывает там, через полгода, через 9 месяцев каким-нибудь серьезным заболеванием, то, скорее всего, это не прожитая все-таки была эмоция, и этот стресс остался с вами просто на уровне тела.
2: То есть, короче, это должно быть прям какое-то серьезное потрясение.
1: Да.
2: Но, а если это такой медленно капающий стресс в течение...
1: Хронический такой, каждодневный.
2: Да, по чуть-чуть копится, и потом все равно это может выстрелить в какую-то болезнь именно тела.
1: Да, обычно начинается какое-то заболевание, которое тоже перерастает в хроническое. На самом деле, чем дольше я погружаюсь в психосоматику, тем больше убеждаюсь в том, что психосоматическое заболевание, корень психосоматического заболевания лежит в предательстве себя. То есть где-то вы себя начали предавать, там, работаете на той работе, которую ненавидите, живете с тем человеком, которого вы уже давно не любите и не хотите жить. То есть вот предательство себя в обычной социальной жизни – оно как-то идет на уровень тела, опускается на уровень тела, если вы ничего не делаете, продолжаете в этом жить. То есть вы продолжаете жить в хроническом стрессе.
0: Ну, давайте тоже попробуем на практике, если у наших слушателей возникают вопросы, по-легкому разобраться. Напоминаю, что ваши вопросы вы можете задать.
2: По номеру телефона +7 928 401 2020.
3: По пути с Казак-ФМ.

0: 9.45. Вы знаете, сегодня такое настроение у нас. Как всегда, у нас с Андреем бодрое, позитивное, но сегодня мы начали догадываться, что голова немножечко не работает совместно с телом.
1: Не,
0: да?
1: Все, не все так просто. Нас в школе учили, в университете учили, что тело – это единый организм, где все органы дружат, но, как показывает практика и психосоматика, об этом тоже говорит, что необходимы все-таки усилия иногда извне для того, чтобы подружить. А тело, и сегодня нам с этим делом помогает Анна Титова, телесно-ориентированный психолог, спикер Сколково, человек, который помогает нам настроить эмоциональное состояние, которое в дальнейшем повлияет на наше физическое здоровье. Анна, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: С одной стороны, все легко и просто, как оказывается, потому что, чтобы развернуть гормоны в нужную сторону, нужно сделать ту же самую зарядку, может быть, контрастный душ, то, что есть у каждого из нас. Ну, вот, и тогда и энергии прибавится. А с другой стороны...
0: Так сложно!
1: Сложно, да. Оказывается, нужно дружить голову с телом, да, чтобы чувствовать. А еще раз расскажите про ту самую методику, чтобы человек смог выбрать с помощью даже простого теста на бумажках, что для него главное. И вот на этом примере вот для меня тоже стало более-менее понятно.
2: Да, как... обожаю эту технику. Да. Просто листик держите перед собой, делите на 4 части, и на каждой из 4 частей пишите, какая сфера жизни для вас сейчас самая важная. Угу. Не знаю, там реализация, деньги, путешествия,
1: карьера,
2: здоровье.
1: Семья, дети.
2: Да. Написали и отранжировали, что для вас на первом месте, на втором, на третьем, на четвертом. Потом берете каждую бумажечку.
1: То есть на каждой бумажечке должно быть написано одно слово?
2: Одно слово, да, и у него там первое место, место по порядку.
1: И сначала пишет ваш мозг, да, получается?
2: Абсолютно верно. Ага. Потом вы берете каждую бумажечку и думаете, вот я сейчас проживаю эту сферу, например, на максимум. Представляете, что вот если эта сфера путешествует, я путешествую по всему миру, все классно, как я мечтаю. А потом вы
1: это
2: начинаете...
1: каждую бумажечку, да?
2: Каждую бумажечку.
1: Проживаем каждую бумажечку.
2: Ага. Да? А потом вы ее начинаете сминать и думать о том, что в моей жизни никогда эта сфера не случится. Вот никогда я больше не буду путешествовать, я никуда не полечу, ничего не увижу. И чувствуете, как тело реагирует, что в теле происходит.
0: А что может происходить?
2: А может происходить такое ощущение печали,
0: спазмы,
2: горести.
0: Какие-то.
2: Да, у кого-то... там телесно действительно спазмы бывают, у кого-то дрожь начинается, у кого-то мурашки бегут, у кого-то слезы, прям у меня такое часто бывает.
1: А может быть равнодушие? Ну, может быть, ладно.
2: Оказалось, что сфера на первом месте, ну, а на самом деле, да как-то
1: не
2: ладно.
1: Не очень-то ей хотел работать.
2: И вот вы с каждой сферой когда так проделали, вы поймете, что, наверное, сферы могут поменяться местами. То есть то, что было на первом месте, перейдет на четвертое.
1: Сначала у нас писал мозг, да, давал?
2: Да.
1: А потом уже тело дает свою команду.
2: А потом мы чувствуем через тело, а как это потерять вот это вот. И тогда ты понимаешь, что на самом деле для тебя важно и ценно.
1: И тогда происходит такая координация тела и мозга. Они уже там договариваются, говорят, давайте как-то...
0: Это нам надо, это нам не надо.
2: Да. И тогда ты понимаешь, что было от головы, например, да, ты думал, что нужно заниматься реализацией карьеры. Вот ко мне приходят часто очень успешные женщины. А на самом деле, когда мы заходим в работу через тело, да так хочется любви, так хочется мужчину рядом, так хочется приходить там в семью, вот. А она приходит с запросом, как мне заработать, там, не знаю,
0: миллион.
2: Вместо миллиона 2 миллиона, вот.
1: То есть это такой тоже достаточно простой, но действенный тест для того, чтобы понять, что тебе действительно необходимо, и после этого уже обратиться в том числе и к психологу, если необходимо, к телесному психологу. Да,
2: да? Что тебе действительно важно понять.
1: Вот.
0: Потому что, мне кажется, с первого раза...
1: Слушайте, а если у человека все хорошо, ну вот он так, может ли он обратиться к телесному психологу, чтобы ему было еще лучше?
2: Конечно,
1: да?
2: Может.
0: Она тебе скажет,
2: клиентов.
0: А ничего у тебя не лучше, знаешь, не так уж у тебя все хорошо.
2: Есть вопросики, конечно.
0: Бывают такие люди, у которых реально все хорошо.
2: Да, бывают люди, у которых действительно там и в семье, все, и в карьере, но они хотят как-то еще лучше. Мы приходим, мы работаем над их уровнем энергии.
1: Совершенства нет предела,
2: да? Иксуется еще энергия, да, они себя еще лучше чувствуют. Приходят какие-то новые классные идеи, они просто как ракета летят. Обожаю таких клиентов, потому что с ними просто одна сессия, и там снаряд пошел.
1: Все, значит, видите, я-то думал, что мы здесь только про какие-то проблемы, а оказывается...
2: Нет, морковка спереди, она тоже прекрасна.
1: Да,
2: не обязательно морковку сзади,
1: поэтому
2: да?
1: Поэтому вперед. То есть все то, что есть положительного, мы можем, как вы сказали, увеличивать.
2: Увеличивать.
1: Так, пожалуйста.
0: Скажите, пожалуйста, вот, наверное... У нас уже подходит время к концу, и хотелось бы, чтобы вы сказали нашим радиослушателям, как чувствовать, вот как начинать утро. Кроме вот, если...
1: Чтобы действительно чувствовать себя хорошо.
0: Не читая там спорт, понятно, мы это уже сказали. Вот. А что вот можно сделать или о чем подумать, чтобы прям стало хорошо? Ну, помимо того, что нужно слушать радио Казак-ФМ, конечно, это такое дело.
1: Кстати, пока вы думаете, музыка влияет же?
2: Музыка, да, естественно, влияет. Есть же там специальная музыка для оздоровления и так далее и тому подобное. Очень классно с утра соединяться со своим телом. Это простая практика. Мы работаем с дыханием. То есть вот вы лежите еще в кровати, кладете руку сначала на область груди, да, вот прям под ямочку. Подышали вы эту область, вы ее включили. Потом чуть ниже подышали. И вот так прям до области матки, ну и, соответственно, до лобковой кости. В общем, мы доходим, да, потому что мужчин просто выше лобковой кости ладошка ложится. Все, вы продышали 6 зон, вы уже как будто тело включили. А дальше начинаем благодарить за то, что у нас есть. Просто мысленно поблагодарили, там, кажется, что, может, не за что, но всегда есть за что. За то, что вы вообще проснулись, да, за то, что там, не знаю, хорошая погода, что у вас есть друзья, вас кто-то любит.
1: За то, что вчера нашел место на парковке.
2: Да, опять же. И вот, когда ты это сделал с утра, уже как будто такой, вот, собрался. А потом, если вышел на улицу, еще небольшая пробежечка, стимуляция икроножных мышц, вообще здорово. Становится на душе очень приятно.
0: Ну, и что бы вы еще хотели сказать нашим радиослушателям? Вот от себя.
2: Так, еще, знаешь, что я очень важное хотела сказать, что недавние исследования показали, что депрессия у нас связана с каким-то внутренним системным воспалением. Поэтому это, опять же, работа с кишечником. Если вы в состоянии апатии, депрессии, обязательно нужно с своим кишечником работать, это раз. А во-вторых, еще...
1: Опять же, что такое работать? Это с помощью...
2: Сходить к гастроэнтерологу, это обязательное питание. Это генетический тест, чтобы посмотреть, возможно, у вас не усваивается лактоза и глютен, а вы там всю жизнь этого не знали, ели там булочки и страдали от вздутия, например, а у вас вот так проявляется скрытая аллергия. Многие проблемы, потому что мы не знаем свою генетику хорошо. А если ты в себе разберешься, сдашь хороший развернутый генетический тест, там вообще многое станет понятно из твоей депрессии, и состоянием, и с энергией. Вот, и еще, кстати, отдел мозга, который связан с депрессией и помогает ее нивелировать, хорошо включается танцами. Поэтому, если у вас апатия и депрессивное состояние, нужно идти на танцы. Этот способ просто будет работать чудеснейшим образом. Вот, берите на заметку.
0: Значит, включаем радио Казак-ФМ и танцуем, чтобы избавиться от депрессии. Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас Анна Титова, телесно-ориентированный психолог, спикер Сколково, человек, который все знает про психосоматику и рассказала нам, что же нужно делать. Танцевать.
1: Да, надеемся, что это утро было для вас бодрым, полезным. Мы отправляем вас в дальнейшее странствие по волнам эфира Казак-ФМ.
0: А мы встретимся с вами завтра ровно в 7 утра.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока.
2: До свидания.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как. Как?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ну а этот анекдот, это, пожалуй, классика всех народных анекдотов. Кум, а кум, а чё у тебя по двору поросенок на протезе бегает?
2: Так и шо мне, ежели мне холодца захотелось, шо мне всю свинью изводить?
3: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на казах.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню и перекусить.
1: А, прости.

Оля, по пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что сильнее, огонь или вода?
3: О, Нина, это на самом деле непростой и даже философский вопрос. Смотря сколько воды и сколько огня, и с чем они будут бороться.
0: А если между собой?
3: Если водой поливать огонь, то она его будет тушить. Но если воды будет мало, то огонь ее победит.
0: Почему?
3: Когда вода соприкасается с огнем, то тут же превращается в пар и отнимает тепло у горящего предмета, например, бревна. При этом пар клубится и оттесняет от огня чистый воздух, тем самым перекрывает доступ кислорода, а он обязательно нужен для горения. Поэтому чем больше воды и пара, тем быстрее потухнет огонь.
0: Но чтобы был пар, воду же надо нагреть.
3: Она и нагревается, когда попадает на огонь. Но ты права, Нина. Если тушить горячей водой, то огонь погаснет быстрее. Ведь воду не придется греть, чтобы она превратилась в пар. Только вот в случае пожара горячая вода не всегда есть под рукой. Поэтому тушат холодной. Пожарные подключают свои мощные шланги к специальным кранам и начинают заливать огонь.
0: А что еще побеждает огонь?
3: Все, что может перекрыть доступ кислорода. Песок, например, или пена, или специальный порошок. Человек придумал устройства, которые могут распылять эти вещества. Они так и называются – огнетушители.
0: Я поняла, пап. Вода сильнее. Ведь водотушители еще не придумали?
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: На слова жены:
2: «Все, я ухожу от тебя».
1: Молодой муж начнет просить прощения. Опытный муж молча переждет истерику. Ну а бывалый грустно скажет: «Эй, ты только обещаешь».
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00 Лареночки по вашим письмам на Казак ФМ.

0: Будьте здоровы!
1: Я Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на волну Казак-ФМ. Сегодня поговорим про уникальные и высокотехнологичные операции на сосудах, которые проводят наши кубанские врачи. Мой гость в студии Роман Виноградов, доктор медицинских наук, главный внештатный сосудистый хирург Министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Чиповского. Рад приветствовать вас, Роман Александрович. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Краевая клиническая больница номер 1 имени профессора Чиповского обладает колоссальным высокотехнологичным потенциалом. И стоит сказать, что по количеству операций сосудистых патологий и результативности вы безусловные лидеры в нашей стране. Предлагаю сегодня поговорить про уникальную систему Da Vinci. Расскажите, как часто и какие операции вы выполняете с помощью данного робота?
2: Da Vinci – это одна из роботических систем, которая на сегодняшний день используется в различных странах, в различных видах здравоохранения. Много сейчас пытаются сделать, нет, не копий, но параллельным путем идут, развиваются другие компании. У кого-то хуже, лучше получается. Наши китайские коллеги, индийские пытаются. У нас в России разрабатывается роботическая система. Я думаю, что они все найдут свое место и своего потребителя. На сегодняшний день, на мой взгляд, субъективный, как хирурга, наверное, Da Vinci одна из самых продвинутых и технологически легко инсталируемых, легко используемых, применимых для разных групп пациентов система. Вот в нашей, в краевой больнице, 2 Da Vinci. Бесконечно мы признательны нашему шефу, академику Парханову, краевой администрации, которые понимают необходимость этого оборудования. Это не просто блажь какая-то или желание там как-то продемонстрировать свою значимость. Это действительно те секреты, то оружие, которое позволяет нам делать сложнейшие операции. Это же понятно, что региональная больница, она должна выполнять свои задачи. Они отличные от городских больниц, от районных больниц, где больше все-таки уклон на какую-то экстренную помощь, на рутинные вмешательства. Самые сложные кейсы скапливаются все-таки в региональных клиниках, в том числе и в краевой больнице. И вот здесь как раз то сложнейшее оборудование – это та необходимость, которая позволяет нам выполнять оперативные вмешательства у самых сложных пациентов. Безусловно, и позволяет двигать эту технологию, переходить с одного уровня хирургии на совершенно другой, и разрабатывать, и выполнять новые вмешательства. Я должен сказать, что вот на роботе есть ряд хирургических вмешательств, которые в традиционном исполнении, они были известны достаточно давно. Но их никто не использовал, потому что, опять же, доступ очень травматичный, сама хирургия очень непростая этих сосудов, допустим, их локализация, допустим, аневризма селезеночной артерии. Селезеночная артерия, она находится так неудобно и так далеко, и так глубоко, что в обычной традиционной хирургии любой нормальный вменяемый хирург постарается как-то избежать этой хирургии, этой операции, потому что это очень сложно. То роботическая хирургия позволяет это делать настолько элегантно и настолько просто, что действительно мы теперь уже, мы не то чтобы ищем, но мы уже, мне кажется, тот пул пациентов, который был накоплен за десятилетия, которые не были прооперированы, мы уже всех их прооперировали, и слава Богу. Потому что теперь к нам обращаются из других регионов. Вот, люди приезжают, пишут, и даже стран. Вот, у нас есть несколько пациентов, которые приехали к нам из-за границы на роботические операции. То есть информация распространяется. И нам не нужно, к счастью, уже никого убеждать или показывать эффективность этих операций. Народ разберется. И они видят, что это действительно способ такой, который позволяет, допустим, молодой, а аневризмы селезеночных артерий – это заболевание молодых, красивых, как правило, женщин. И самое страшное, что они проявляются очень часто во время родов. Вот в чем фатальность этой ситуации. Да, поэтому надо стараться тоже на этот вопрос обратить внимание. И если вдруг по любому поводу женщина проводит какой-то скрининг, допустим, или какое-то диагностическое УЗИ мероприятие брюшной полости в завершенном пространстве, попросить поставить датчик и посмотреть на селезеночную артерию, нет ли там аневризмы. И вот если они там обнаруживаются, то это прямой сигнал к тому, чтобы идти к сосудистому хирургу и двигаться в сторону роботической операционной.
1: Кстати, в одном из интервью вы сказали, что результаты ККБ-1 просто недосягаемы для других клиник. За несколько лет вами придумано больше десятка совершенно новых роботических операций. Роман Александрович, расскажите, чем подход к сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени Очаповского отличается от практик в других крупных российских центрах?
2: Ну, слово «недосягаемое», наверное, это было, конечно, на тот момент сказано, потому что эта технология не имела развития ни в России, ни за границей. Это были тоже такие очаги энтузиазма. Когда мы начинали работать с артериями в роботическом исполнении, то один из лидеров роботической сосудистой хирургии, доктор Штадлер в Чехии, имел опыт по имеющимся публикациям около 500 операций. По-моему, больше, чем за 10 лет. То есть можно сказать, что 50 операций в год он выполняет на аорте и в висцеральных артериях, то есть внутренних артериях в брюшной полости. То есть эта цифра для нас на сегодняшний день, она выглядит следующим образом. То есть мы выполняем гораздо больше 100 операций в год на аорте. И уже давно преодолели рубеж в 300 операций. То есть, имея такие темпы развития, допустим, сосудистой хирургии роботической в нашей клинике, ну, я думаю, год-два, и мы сравняемся с мировым лидером. Ну, а что касается России, то, конечно, следующие за нами, те, кто работает на аорте, это Уфа, у них на сегодняшний день там около 30 кейсов всего. Я бесконечно верю в то, что у нас будут достойные конкуренты в нашей стране прежде всего. То есть какие-то федеральные центры, региональные больницы, которые освоят эту технологию, мы их всему научим. Но чтобы мы вышли в такой, в хороший соревновательный режим, я имею, еще раз говорю, в позитивный соревновательный режим, чтобы мы, набирая этот опыт, соревнуясь друг с другом не только в количестве, но и в качестве этих операций, выходили, конечно, на другой уже профессиональный уровень, популяризируя эту технологию среди наших коллег для того, чтобы открытая хирургия сосудов, ну, все меньше оставалась открытой, чтобы она вся переходила в разряд роботической, потому что 99-98% операций на аорте и артериях, которые находятся в брюшной полости, в забрюшинном пространстве, могут быть выполнены роботическим путем. А это гораздо проще и гораздо безопаснее для пациента, как показывает наша практика. Поэтому мы нашу вот эту миссию видим в том, чтобы популяризировать эту технологию, двинуть ее в наши хирургические массы. И это делается для того, чтобы нашим пациентам жилось легче после наших операций. Вот. На тот момент мы недосягаемы. Наверное, на это тоже мы недосягаемы. Но еще раз говорю, что мы хотим, чтобы у нас были достойные конкуренты, чтобы мы соревновались на хорошем профессиональном уровне и развивали эту технологию. Новые операции, да. Опять же, работая на тех артериях, которые раньше мы просто уважительно обходили стороной, старались хирургически не соприкасаться, так скажем, с висцеральными артериями. Это артерии те, которые питают внутренние органы, те, которые питают печень, селезенку, желудочно-кишечный тракт. Мы, конечно, их старались минимизировать, наши хирургические контакты, потому что кровь, это не вода, и любой хирургический контакт, так скажем, он может быть как позитивным, так и иметь отрицательный финал. То есть может быть тромбоз. А когда тромбоз развивается, он затрагивает не только зону операции, а он всегда носит продолженный характер. То есть и выше, и ниже вмешательства развивается тромбоз, и поэтому иногда это носит фатальный характер. Вот, поэтому когда мы получили вот такие роботические способности, безусловно, те артерии, которые были раньше нами обойдены вниманием, висцеральные артерии, артерии подвздошные, там, то сейчас и вены в брюшной полости, я говорю о компрессионных синдромах, так называемых, это очень нераспространенная или недооцененная, или недиагностированная патология, потому что как только мы стали, допустим, говорить о синдроме щелкунчика, так называемом, то есть это компрессия левой почечной вены между аортой и верхней брюшеечной артерией. Это такая ситуация, которую, ну, наверное, только люди, знакомые с медициной, могут понимать биомеханизм развития этой компрессии. Но пациенты, которые тоже годами ходили с непонятными болями в животе, допустим, со стороны левого фланга. Пациенты, у которых имеется совершенно непонятная гематурия. Еще есть ряд признаков развития там, варикозного расширения вен малого таза, развития варикоцели в том числе. Не всегда понимали биомеханизм, откуда это берется. Да, боже мой, почему это расширяются эти вены, хотя причина, она гораздо выше, и ее никак нельзя было устранить. То сейчас это тоже решается очень элегантно, то есть мы манипуляторами приходим туда, и дальше это может быть либо перемещение левой почечной вены, либо ее декомпрессия, и то есть мы ее убираем из сращения между верхней брюшеечной артерией и аортой, мы ее можем поместить в каркас, то есть внесосудистый стенд, который позволяет заключить эту вену такой во внешнюю оболочку, которая имеет эластичные такие упругие свойства, что она там расправляется и живет уже совершенно нормальной жизнью. И вот эти все операции, которые удалось придумать, они просто по времени пришлись, так сказать, вот и технологически они совпали, и по времени. То есть это, может быть, было бы придумано давно, но самой такой технологии не было. А теперь, когда она появилась, мы теперь с энтузиазмом ворвались в эту специальность, в эту область. И теперь столько еще можно всего сделать. То есть у нас постоянно появляются новые идеи, каким образом можно сделать так, а этого не было никогда.
1: Патентуйте?
2: Конечно, да. Патентуем, да.
1: Угу. А я напомню, мой гость в студии Роман Виноградов, доктор медицинских наук, главный внештатный сосудистый хирург Министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Чаповского. Роман Александрович, благодарю вас за интересный разговор. До новых встреч.
2: До новых встреч.
1: Меня зовут Алексей Орлов. Услышимся.
0: Будьте здоровы. Эх, хорошо, с Казак-ФМ.

0: Казак FM.
1: Ну и вполне себе реальная история начинается в прямом эфире на Казак FM. Программа по заявкам Варенчики. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Легкого вторника, хорошего настроения в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. Кого там нужно сегодня поздравить, поприветствовать. Личный праздник, семейное торжество или дата. Все это рассказывайте. Не держите в себе, не таите. Давайте вместе поздравлять тех, кто сегодня ждет этих добрых поздравительных слов. 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен Макс. Можно писать сообщения ваши поздравительные, отправлять их в рамках прямого эфира. Все они обязательно будут зачитаны в программе по заявкам Бареночки на Казак FM. Ну и вы знаете, уже до начала программы очень много сообщений, таких красивых юбилеев, да и вообще, в принципе, красивых поздравительных строк. Но прежде чем я к ним перейду, я хочу напомнить, что сегодня день финансиста в России, поэтому всех вас, дорогие финансисты, мы приветствуем, поздравляем с профессиональным праздником. Добрый день! Хотим поздравить Гальченко Елену Захаровну из села Большой Бейсуг Брюховецкого района с юбилеем, с 80-летием. Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и счастья на долгие годы. Мы тебя все очень-очень любим. Ваши дети, внуки и правнуки, дорогая Елена Захаровна, вас поздравляют, и коллектив радиостанции «Казак FM» от души присоединяется. Очень приятно, что это уже наша такая добрая традиция ежегодно вас чествовать в прямом эфире в рамках программы «Вареночки». Делаем это с огромным удовольствием. Будьте здоровы, и пусть наша традиция будет длиться еще много-много лет. Ну, а ваши родные и близкие молодцы. Не забыли, написали и поприветствовали вас, поздравили с юбилейным днем рождения. Поздравляем с днем рождения сестричку Рябкову Татьяну Анатольевну из станицы Крылавская Ленинградского района. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть год впереди будет добрым и светлым, наполненным счастьем, уютом, теплом. Ты даришь вокруг столько искренних моментов. Пусть жизнь отвечает тебе тем же добром. С уважением, сестры Лариса и Галина со своими семьями из хутора Средний Чилбас. Поздравляем, дорогая Татьяна Анатольевна, и от коллектива нашей радиостанции. Ну, давайте еще один юбилей. Красивый 70-й. Здравствуйте! Поздравления всем Натальям. Здоровья, мира, всех благ. А мне сегодня 70, написала Наталья из поселка Ахтырский. Наталья, мы вас приветствуем и поздравляем от всей команды радиостанции Казак FM. Для вас, дорогие именинники, именинницы, этот музыкальный подарок.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Из Краснодара раздался звонок. Евгения, здравствуйте, добрый день.
5: Добрый день.
4: Кому ваш привет?
5: Хочу передать всем радиослушателям такого замечательного радио. Это, наверное, самое лучшее радио, которое было за все мои годы жизни.
4: Спасибо.
5: А также хочу передать привет всем защитникам, нашим ребятам и девчатам, которые на СВО. Дай Бог им удачи, здоровья и побыстрее, чтобы это все закончилось, и чтобы они все живые вернулись домой. Ну и песенку.
4: Да. Евгения, мы с вами за эфиром обсуждали одну песню. Вы знаете, есть у меня предположение, какую именно вы имели в виду. Давайте ее послушаем. Вот она как раз и к поводу больше будет подходить. И просто замечательная песня в исполнении ансамбля «Гильцы» Краснодарской филармонии. Называется она «Россия». Вот и нашим ребятам ее посвятим, и всем, кто настроен на волну Казак-ФМ. А вам спасибо за эти приветы.

0: штучки на Казак-ФМ.
1: Ну, а я напомню, что в народном календаре сегодня Наталья Овсянница и Адриан Осенний. Всех Наташенек, всех Адрианов мы поздравляем с вашим Днем Ангела, с именинами. Вы также можете либо отправить свое сообщение, либо дозвониться и поздравить обладателей данных имен с Днем Ангела в эфире радиостанции Казак-ФМ. 8-928-401-2020 наши цифры. Добрый день, Казак-ФМ. Сегодня наша мама, сестра и тетя Гуденко Марина Анатольевна отмечает свой день рождения. 52 года. Мы от всей души поздравляем ее. Желаем всего самого хорошего, а главное здоровья. А поздравляет ее сын Денис со своей семьей, сестра Татьяна со своей семьей, брат Сергей тоже с семьей и все ваши родные близкие. Марина Анатольевна и Казак ФМ от души присоединяется. Поздравляем вас с днем рождения. Сегодня день ангела Натальи. Поздравьте, пожалуйста, всех Наташей Кубани и пожелать всем хочу счастья, здоровья, любви. От Ольги это сообщение. Да, с удовольствием, да, только что это сделал. Еще раз приветствуем и поздравляем вас, Наталья. Здравствуйте, Казак ФМ, передача «Варенички». Сегодня свой день рождения отмечает замечательный человек, прекрасный друг, кум, зять Еременко Николай Викторович из поселка Октябрьский Павловского района. От всей души поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы каждый твой день был наполнен радостью и приятными сюрпризами. Пусть все твои мечты и планы сбываются, жизнь радует новыми достижениями и успехами. Пусть в твоей жизни будет больше счастливых моментов, здоровья, благополучия и гармонии. Пусть в твоем доме будет уют и достаток, на работе признание и уважение, а в душе спокойствие и радость. Желаем крепкого здоровья, верных друзей, исполнения всех заветных желаний. С праздником, дорогой Николай! Пусть этот год принесет только самые лучшие моменты. Семьи Быковы, Илющенко, Беляева и Вежины подписались под сообщением. Николай Викторович, приветствуем и поздравляем вас!

0: штучки на Казак ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья. Это дневная программа по заявкам. И следующий звонок у нас раздался из Кропоткина. Галина Петровна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем. Кого поздравляете?
2: Я поздравляю своего сына Виталия. Ему сегодня 49 лет. Вот. Желаю ему здоровья.

0: Яночки на Казак FM.
1: 8-928-401-2020 наши цифры. К ним же подключен Макс для ваших сообщений. Кстати, друзья, не забывайте про электронную почту. Удобнее, пожалуйста, пользуйтесь, пишите вареник@казак.fm. И при помощи нашего официального сайта можно отправить свое сообщение. Тоже легко и просто. Казак.фм на главной странице, есть для этого специальная форма. Я вижу, что связь сегодня...

0: шалит, поэтому лучше пишите. Не удается дозвониться. Напишите, черкните в Макс, на электронку, с сайта, как удобно. Главное, поздравьте обязательно ваших родных и близких с помощью программы «Вареночки» на Казак FM. Ну, а звонок следующий раздался из Бринковской. Владимир, здравствуйте, приветствую вас.
1: Здравствуйте. А у меня вопрос. Вы рыбак, охотник?
0: Рыбак больше.
1: О, это хорошо. Значит, приезжайте к нам в Бриньковскую. У нас рыбы много, наловите.
0: Я наслышан, да, Владимир, наслышан, но не бывал еще в ваших краях. Спасибо большое.
1: Да, вы приедете в Бриньковскую, у нас тут сразу встречает там казак с казачкой стоит. Хлебом там, все такое. Вот, хотел передать большой привет главе Василию Анатольевичу Лазе. Дай бог ему здоровья, он много для Бриньковской сделал. Как выезжаете только в Бриньковскую, там везде розы, все цветет, станица красивая, очень классно, надо побывать. И еще хотели бы мы поздравить от нашего гарнизона, механизаторов. Это Доронин, Хлеовой, Кубанова, Гречин, Куч, Скворцов, Жмыхов, Рановский. Хотели поздравить и пожелать здоровья. И просто Геннадий Владимирович Певчичук, это наш директор нашего Бейсуга, бригада 2. Так же самое наши инженера Иглазин, Зобенко, молодцы. Запчасти, все, постоянно мы вообще в поле только работаем. И удивляемся, что все у нас классно, все хорошо.
0: Дай бог, пусть так и будет. Владимир, всегда так приятно вас слышать. Вот по-доброму, хорошо чувствуется такая любовь и к своей малой родине, к нашей большой родине. Спасибо большое. Еще раз хочется пожелать успехов в вашем лице, всем механизаторам, трактористам, полеводам, всем нашим аграриям. Большой и теплый привет. Ну и, конечно, почему я сказал про Россию, вот именно эту песню попросил Владимир для всех. Алексей Князев, а ты с Россией не шути. Кстати, друзья, не забываем, что в эти выходные наш любимый Краснодарский край отмечает свой день рождения, 89-я годовщина.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Ну что, друзья, мы с вами летим далее. 8-928-401-2020. Наши цифры. Набирайте, либо пишите. К этим цифрам подключен наш Макс. Поздравляем свою дорогую крестную Елену Захаровну Гальченко с 80-летним юбилеем. 80 лет — это 80 поводов для восхищения. Желаю легкой походки, неиссякаемого оптимизма и чтобы ангел-хранитель никогда не брал отгулов. Замечательное пожелание от Ларисы Андрусенко. Сообщение прилетело. Елена Захаровна, еще раз вас приветствуем и поздравляем с красивым юбилейным днем рождения. От Ломбарской Татьяны Ивановны из Краснодара сообщение. Добрый день, Алексей. С днем финансиста России. Поздравляю всех финансистов Кубани и своих финансистов из Управления здравоохранения города Краснодара. Дорогие коллеги, желаю вам в этот день уверенности, профессионализма во всех финансовых делах. Спасибо огромное вам за вашу сплоченную команду. За ваш дружный и отзывчивый коллектив. Вы как одна семья. Пусть все ваши планы осуществляются. В работе будьте всегда профессионалами своего дела. Ваша работа — это часть большой цели в построении будущего нашей великой страны. Нескучных вам трудовых будней, достойных зарплат, продвижения в карьере, веселых отпусков под жарким южным солнцем и приятных дружных отношений в коллективе, семье и налоговой. Хорошего вам отдыха, успехов в труде, крепкого здоровья и долгой профессиональной деятельности. А вам, Алексей, спасибо за внимание. Да, благодарю, уважаемые финансисты, от души вас поздравляем с профессиональным праздником. Доброго дня всей команде радиостанции «Казак-ФМ». Спасибо за радость. Нам всем привет от феи Томы из солнечной Адыгеи. Поздравляю любимого молодого красивого осетина Кайтукова Аслана Казбековича с 32-летием, с появлением в этот прекрасный мир. Желаю бесконечного заряда оптимизма и крепкого здоровья. Пусть работа радует новыми интересными задачами. Желаю всегда достигать желаемого и даже больше. Пусть дома, на работе все ладится. Удачи на всех фронтах. Спасибо за все. Живи ярко, красиво, смело, уверенно, с любовью в сердце к Богу и жизни. С доверием Богу и с верой в себя. Асик, люблю тебя. От безумия до страсти. Будь здоров, будь счастлив, выбирай счастье. Вот. Твоя и только твоя Томка. Тома, какая вы молодец. Какое красивое, теплое, нежное поздравление. Аслан, приветствуем вас и от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». Давайте, наверное, шуточную песню про Кавказ, про лето на Кавказе от Анны Бершацкой послушаем прямо сейчас. Улыбнемся и, конечно же, отправимся вместе с ней в это путешествие.

0: Казак-ФМ.
1: Ну вот, правда, сколько слушаю эту песню, все, так, ноги, ну, во-первых, ноги рвутся в пляс, а во-вторых, вот так прям Аня красиво описала эту поездку на Кавказ, что, мне кажется, многим сейчас захотелось туда вот сейчас рвануть и просто дышать красивым воздухом. Так, добрый день, любимое радио, программа «Варенички». От всей души хочу поздравить нашу дорогую Аллу Николаевну Губко с 94-летием. Она у нас умничка, вышивает картины, мозаичные тоже. А такие изысканные блюда готовит. Любой повар позавидует. Каждый год разные, без повтора. Желаем ей долгих лет жизни, крепкого здоровья. И еще раз здоровья, здоровья и здоровья. Всего-всего самого хорошего из этой же компании отметить столетний юбилей. С уважением, Людмила, Севастополь. Ой, дорогая Алла Николаевна, и фотографию прикрепили. Какие вы красивые, дай бог. Вот пусть то, что пожелали в этом сообщении, в частности, Людмила, обязательно сбудется. На столетии вашем будем отплясывать все вместе. Поздравляем от всей души. Так, здравствуйте, Казак ФМ. А я поздравляю Татьяну Никифорову с профессиональным праздником, с Днем финансиста, успехов в твоей нелегкой работе. Муж Артур. Еще, кстати, мужчины у нас активизировались. Хорошо. Здравствуй, любимое радио Казак ФМ. Алексей, я тоже хочу поздравить свою женушку Наташеньку с именинами. Это у нас Вова. Молодец. С днем рождения поздравляем с 50-летием жену, маму, дочь Силкову Аллу из Ставропольского края. Крепкого тебе здоровья, наша дорогая. И успехов. Еще Алла работает финансистом. Еще получается профессиональный праздник. Да, совершенно верно. Вот красивый юбилей, еще и профессиональный праздник. У вас Алла. Мы вас поздравляем и от коллектива Казак ФМ. Ну и для вас, наши дорогие, и с именинами, и с днем рождения, и с профессиональным праздником поздравит Ирина Круг.

0: Казак ФМ.
1: Ну и завершать уже будем звонком из поселка Знаменский. Лидия Максимовна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день. Слушай, Лешенька,
1: да.
2: У меня 12 внуков в Москве. Левушка, Настенька, Максим, Ставрополь и тут Деля, Яночка и Василиса. Все поздравляю с учебным Новым годом. И всех успехов, здоровья. И будьте Богом хранимы. А также всех учеников, кто учится в институтах, техникум, в школе. Добра и удачи, успехов. И будьте все Богом хранимы. И песенку, Лешенька, на твой выбор.
1: Да, чего-нибудь хорошенькое обязательно подберем. Без музыкального привета мы никого еще не оставляли. Во-первых, присоединяемся, конечно же, от души вас приветствуем. Дорогие друзья, хорошей вам учебы. Здравствуй, любимое радио. Поздравьте с юбилеем Иващенко. Веронику, у нее вчера был день рождения. Здоровья, любви. Подруга, ей 45. Вот. Вероника, поздравляем, наша ягодка. Здравствуйте, Казак ФМ. Поздравьте моего кума с днем рождения, Зиберова Жору. Счастья, здоровья, успехов, любви. С хутора первая синюха от кумы Иры и кумы Лены. Жор, Георгий, поздравляем вас и от коллектива радиостанции Казак ФМ. Так, ну что, друзья, вроде бы все сообщения дочитаны. Так, ну что, давайте я предлагаю чего-нибудь веселенького, такого хорошего, танцевального для молодого поколения и для всех, кто настроен на волну Казак ФМ. Просто для радости и для того, чтобы день обязательно был удачным. А чтобы он был удачным, не переключайтесь, оставайтесь на волне Казак ФМ, потому что все самое интересное и любимое только здесь. Варенички вернутся уже в 20 часов. Меня зовут Алексей Орлов. Я до завтра с вами прощаюсь. Хорошего дня, пока.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай пожить.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Самый.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем, женой.
1: Я тебя люблю.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Дутар – национальный струнный музыкальный инструмент Туркменистана. Он похож на большую грушу с сильно вытянутой шейкой и грифом. Длина инструмента может достигать 2 метров. Название в переводе с персидского означает «две струны». Чтобы сделать хороший дутар, нужно тутовое дерево. Инструмент из него получается легкий, прочный, с красивой текстурой и прекрасным звучанием. Важен возраст дерева. Тутовнику должно быть не менее 50 лет. Ни одно торжество в Туркменистане не обходится без выступлений народных исполнителей – бахши. Во все века они пользовались в народе почетом и уважением. Сами же мастера с величайшей заботой относились к своему дутару. Его берегли как зеницу ока, хранили в специальных футлярах из мягкой материи и никому никогда не одалживали. На первый взгляд этот музыкальный инструмент примитивен. Никакой вычурности, никаких декоративных украшений и всего 2 струны. Однако строгость и стройность линий дутара доведены до совершенства. А каким мастерством надо обладать музыканту, чтобы с помощью всего 2 струн уметь передать жар горячего туркменского солнца, шум горных рек и плеск волн древнего Каспия, шепот влюбленных? Дутар — это часть музыкальной культуры туркменского народа. Это его дух.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Лежит мужик на кровати, помирает. Жена, естественно, рядом сидит. Говорит: «Коленька, Коленька, может, есть у тебя какое-нибудь последнее желание?»
2: «Да, у меня к тебе большая просьба. Если я умру, пожалуйста, ты долго не горюй, сразу выйди замуж за Федора».
1: «За Федора? За какого Федора?»
2: «Ну, Федор, сосед наш».
1: «Здрасте, чё это из-за него должна замуж выходить? Ты же его ненавидишь».
2: «Вот поэтому и прошу, пожалуйста, выйди замуж за него».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

сбить капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.
2: В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «гойдалка»? Мы поинтересовались у прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Я думаю, это для детей своеобразная игрушка деревянная, которую они предполагали, как лошадка. Скакали на палочке верхом и кричали «гойда, гойда».
3: В этой песне с плясками «гойдалка». «Танцуй, Матвей, не жалей лаптей». Это что-то связано с концертом. После урожая собирается гулянка, называется гойдалка.
4: Гойдалка. Ну, это значит легкое поведение. Человек, ну, скорее всего, женщина, девушка, которая бегает туда-сюда, гойдает.
5: Гойдалка. На современный, может, это что-то связано с голоданием, либо с диетой.
6: Гойдалка – это человек, который делает все поступки необдуманно.
7: Гойдалка – это хорошая вещь. Это там, где детей гойдают на гойдалке, качели.
1: Действительно, гойдалка – это качели. А выражение «гойдаться» означало кататься и кружиться на качелях, каруселях, санях и прочих приспособлениях. Гойдание на качелях – это традиционное развлечение детей и молодежи в весенне-летний период. Кроме того, это отголоски древнего магического действия, призванного стимулировать рост посевов. Оце так.
0: А вы бачили, что это?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два кума сидят на заваленке, выпивают, и один другому говорит: «Микола, я уже не могу». Второй ему говорит: «Так и что это? Я тогда выливаю?» А первый открывает рот и говорит: «Выливай».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А кем у тебя жена работает?
2: Она у меня работает переводчицей.
1: Ух ты, а где?
2: В магазине.
1: В смысле, переводчица в магазине? Что он там делает?
2: Деньги переводит мои, падла.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Дорогие соседи!
1: Умному весь мир родина, так говорят наши соседи ингуши. В Краснодарском крае официально прописаны всего 700 ингушей, но во всем мире их около 500 тысяч. Непререкаемый повод для гордости каждого ингуша – это традиции и обычаи, наследие предков, которые они сохранили за свою многовековую историю. Неписанный свод законов, называемых адатами, соблюдается в каждой ингушской семье. Они, как и в прежние времена, уважают старших, искренне заботятся о младших, с почтением относятся к женщинам, мудрым хранительницам очага и неизменно сохраняют дух добрососедства, передаваемый из поколения в поколение. Один из священных законов, обязательных к исполнению – обычай гостеприимства. Ингуши считают, кто не привечает гостей, того и Бог не любит. Гостеприимство настолько свято, что даже враги, встретившись в чужом доме, не имели права дать волю чувствам и обязаны были делать вид, что не видят друг друга или покинуть гостеприимный кров. Гости в ингушском доме принимали радушно в любое время дня и ночи. Но и гость тоже должен был знать меру. Долг гостеприимства по-ингушски ограничивался 3 днями. Если гости решили задержаться, то обязаны разделить с хозяевами принявшего их дома повседневные труды и заботы. Принимали гостей ингуши с настоящим кавказским размахом. После омовения рук в специальной комнате кунацкой появлялся уже накрытый для трапезы стол. Вначале подавали закуски, и только потом главное кушанье – баранину. В прежние времена барана резали специально для кунака и подавали ему по мере готовности почетные куски туши, разрезанную пополам голову, грудь и курдюк, налитый салом. Мясо ингуши любят больше всего. Его едят очень много. Говядина, баранина, птица – это основа национальной кухни. Все остальное – дополнение. В среднем для свадебного банкета целиком запекают около 30 индеек, 60 кур и не менее 200 килограммов баранины и говядины. Интересно, что мясо в ингушской кухне почти не готовят на открытом огне, предпочитая вареное, тушеное, запеченное и с минимумом острых специй. Вообще, ингушская кухня – это простая здоровая еда и много зелени. Кинзы, укропа, тархуна, петрушки – одно из самых любимых блюд ингушей – халтамдулх, или галушки с мясом. Их подают с крепким прозрачным бульоном в отдельной чашке. Мясной бульон готовят заранее из баранины, говядины или курицы. Он должен быть достаточно крепким, а мясо мягким. Галушки готовят из кукурузной муки. Ее нужно просеять через сито, посолить и заварить горячим бульоном, помешивая деревянной лопаткой. После того, как масса чуть остынет, вымешивают тесто. А затем, отщипывая по небольшому кусочку, скатывают в ладонях маленькую колбаску и придавливают ее пальцами, чтобы сформировать плоскую овальную галушку. К этому блюду непременно подают 1 или 2 соуса. Чесночный из бульона с измельченным чесноком или картофельный из разведенного тем же горячим бульоном с добавлением обжаренного в масле репчатого лука. Все это нужно смешать, довести до кипения, и соус готов. И уж если вам посчастливится побывать в гостях у соседа ингуша, то запомните, есть это блюдо надо так. Галушку обмакиваем в соус, отправляем в рот и запиваем бульоном. Потом съедаем кусок мяса. И так по кругу. Получается первое и второе блюдо в одном. Просто и очень вкусно.
0: Добрые соседи!
2: По пути с Казак-ФМ.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?
2: Два соседа на Казак FM.
3: Пожаловать, родные, на Казак FM. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак FM.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Поняла тут недавно, что единственное, что я могу сделать, чтобы денег было больше, не свистеть.
0: Шутки, прибаутки.
2: Хорошо-то как, когда

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а давай возьмем наших котиков на море?
3: Лучше не стоит, дочь.
0: Почему?
3: Потому что коты не любят путешествовать. Они очень привязаны к тому месту, где постоянно живут. Вспомни, если мы куда-то уезжаем, то оставляем их дома. Просто насыпаем побольше еды или просим кого-то прийти их покормить.
0: Но они же ходят гулять.
3: Да, ходят, но гуляют они совсем рядом с домом, поэтому легко находят обратную дорогу.
0: А если кошка потеряется где-нибудь далеко, она найдет дорогу домой?
3: Ты знаешь, таких случаев довольно много. Причем иногда потерявшиеся коты проходили тысячи километров и находили свой дом. И эти факты заинтересовали ученых. Был проведен эксперимент. Кошек возили по городу в закрытом фургоне, так чтобы они не могли запомнить дорогу. А потом выпустили. И ты знаешь, кошки нашли дорогу и пришли домой.
0: А как они ее нашли?
3: Точного ответа ученые до сих пор не знают, но предполагают, что кошки умеют ориентироваться по магнитному полю Земли. Оказывается, в их организме есть частички железа. Видимо, они служат котам встроенным компасом, который и подсказывает дорогу домой. Ученые это поняли, когда привязали к кошкам магнит. С ним правильную дорогу котики найти не смогли.
0: Пап, а я тоже всегда найду дорогу домой.
3: Интересно, как?
0: Компас. Это ты.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, Петрович, здорово, ты чё такой веселый? Ребята, там еще у меня новость такая. У меня жена сына родила, сына, представляете? Сын, у меня сын. После 6 дочек у меня наконец-то сын, ребята, вот это вот радость и счастье. Сын у меня, понимаете? Ух ты, круто. Поздравляем, на кого похож-то? Похож? Да мы как-то в лицо еще не смотрели. Главное, сын, сын, понимаете?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная по моей головушке.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи знают, что пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что, это сходить в погреб за банкой огурцов. Это наши соседи могут не спать до утра с расчетом на то, что на работе будет время выспаться. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это Петрович, а что главное в ремонте?
1: Главное, Русланчик, не деньги, не дизайнер. Главное, чтобы вот этой женщине, которая с тобой живет, как жена, вот, чтобы ей понравилось.

0: Частушка для казака от Марии Олейниковой из села Курджинова.
1: Подарила я приемник тете в день рождения, и теперь Казак ФМ ей дарит настроение.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Лазерная коррекция зрения в Новороссийске.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи, вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: еще

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, что это за такая странная соль? Йодированная? Она что, с йодом?
3: Да, Нина, в такую соль специально добавляют йод.
0: Мы что, едим йод?
3: А что ты так удивляешься, дочь?
0: Я думала, он несъедобный, и им только ранки мажут.
3: Йод – это очень важный микроэлемент для человека. Он нужен нам для синтеза гормонов щитовидной железы, а от них зависят многие процессы в нашем организме, например, обмен веществ. Еще эти гормоны отвечают за рост и правильное развитие внутренних органов. Поэтому детям получать йод в нужном количестве особенно важно.
0: А что, если я не буду есть йод?
3: Тогда ты будешь быстро уставать, капризничать, будет хотеться спать и плакать.
0: Нет, пап, я так не хочу. Давай лучше есть йод. Он только в соли есть?
3: Почему же? Его много в рыбе, креветках, мидиях, молоке, куриных яйцах и морских водорослях.
0: О, все, что я люблю. Ну, кроме водорослей. А зачем нам тогда соль с йодом?
3: Потому что это самый простой способ доставить йод в наш организм. В тех продуктах, о которых я тебе рассказал, йода много, но все-таки недостаточно для нормальной работы нашего организма. Ну или есть их нужно очень много. А соль мы используем каждый день, когда готовим еду. И так йод попадает к нам регулярно.
0: Понятно. Лучше бы конфеты с йодом придумали.
2: Папа знает. Когда душ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, здорово. Че такой довольный? Че ты улыбишься безостановочно?
2: Ой, не поверишь. Я же жизнь свою в корне поменял. Я пить бросил. Я курить бросил. И я жену бросил.
3: Тю, а жену-то за что?
2: А недостойна она такого счастья.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от

Имя боль не лечит, а смиряет с нею. Будет постоянно мысль меня тревожить. Вот проходят годы, а не я взрослею. Это просто Юрка, скажи.

0: Все, что было Юркой, все, что было детством, с этого момента сразу стало прошлым.
1: Казак FM.

0: з 12 в 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак ФМ. Всем хорошего настроения.

Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. «Казачок» — русская казачья пляска. Исполняет ее пары, где один партнер играет роль казака, а другой — казачки. Стоят они друг напротив друга, кланяются в знак приветствия. Затем начинают двигаться по кругу, держась за руки. Все быстрее и быстрее ноги такт отбивают. «Казачок» — танец энергичный. Все тело в движении, прыжки, повороты, наклоны, стук каблучками, взмахи руками — все есть. А еще «восьмерка» — это движение, когда казачка делает поворот вокруг своей оси, держась за руку партнера. Что интересно, на праздниках незамужние девушки танцуют скромно, глаза вниз, рук высоко не поднимают. А замужние пляшут от души, припевают. То руки в боки, то хлопают в ладоши. Дразнят казака. Пляска яркая, эмоциональная. Она является одним из символов

0: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
1: Утром рано над станицей пролетают в небе птицы. Мой родной, любимый край, просыпайся, не скучай.
0: Реклама на Казак FM.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127, Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Доброго вечера и хорошего настроения желает вам программа «Варенички». В студии я, Виктория Никитюк. Звоните, пишите, +7 928 401 2020. Пишите в МАКС, +7 928 401 2020. Или на электронный адрес программы вареник@казак.фм. 8 сентября, вторник, интересный день. День языков народов России. С уважением к каждому языку. День Бородинского сражения «Наша слава». День финансиста в нашей стране. Поздравляем! От души поздравляем всех финансистов. Наталья Овсянница и Адриан Осенний на календаре. В именинах, да, Наташеньки, мы готовились уже накануне, что будут вас поздравлять, что день будет жарким и приятным для вас. Так, друзья, вижу ваших сообщений много. Поздравляю всех, кто носит прекрасное имя Наталья, с вашим Днем Ангела. Наталья из Краснодара. И с вашим, от Натальи из Елизаветинской. Наташенька, и вас поздравляем. Валентина из Мингрельска пишет всем моим друзьям: пусть планы на вечер все сбудутся. Исполнится все и получится. Пусть день подойдет к завершению в гармонии, в лучших мгновениях. Валентина из Мингрельска. Приятное какое сообщение. Друзья, далее еще почитаем то, что вы написали. Перекликнемся обязательно. А сейчас Валентина из Владимирской на связи. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, уважаемая наша радиостанция. Сегодня мы собрались за праздничным столом, чтобы поздравить с днем рождения нашу дорогую и любимую сестричку Королеву Татьяну Николаевну. Это замечательная мама, бабушка, жена и сестра. И просто очень хороший и очень добрый человек. Много лет Татьяна Николаевна проработала в Владимирской участковой больнице детской медицинской сестрой. Все детки ее, малыши, очень любили, а также и коллеги. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе, но дома она не сидит. Она посещает местный дворец культуры, где является солисткой этого дома культуры. Дорогая наша сестричка, мы желаем тебе крепкого-крепкого здоровья, семейного благополучия, любви со стороны близких и родных и удачи во всем. Будь счастлива, любима и Богом хранима. К этим поздравлениям присоединяется вся наша многочисленная родня, а также семьи Хрулевых, Королевых, Рудаковых, Лысяк и других. Спасибо большое заранее. Пожалуйста, песенку.
0: Да, песня прозвучит Тани Булановой «Люблю и скучаю». Я хочу сказать, Татьяна Николаевна, мы поздравляем вас от радиостанции «Казак-ФМ». Вот с Королевыми и с Рудаковыми в школе я еще сталкивалась. Как мечтала быть когда-то Королевой. Была у нас такая Леночка Королева. Ну, прям принцесса маленькая. Так вот, я хочу сказать, Татьяна Николаевна, жизнь удалась. Пусть все у вас будет хорошо. Всем вашим гостям за праздничным столом передаем привет от «Казак-ФМ». Вам желаем большого счастья. И чтобы вы еще много-много лет вот так вместе, дружно собирались. Ну, например, чтобы вас поздравить или кого-то из этого близкого круга. Поздравляем!

0: Вонючки на Казак ФМ.
1: Продолжаются варенички. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс. И помните, сегодня мы поздравляем не только тех, кто сегодня, 8 сентября, появился на свет. С днем рождения, кстати. Но и Натальи отмечают свои именины в этот день. Вот Ломбарская Татьяна Ивановна пишет: «С днем ангела Натальи! Поздравляю прекрасных женщин разных возрастов с этим именем. Коллег, родных, друзей. Пискунову Наталью Николаевну, Цверенько Наталью Николаевну, Барышникову Наталью Николаевну, Суровскую Наталью, Рощину Наталью и Наташу из Краснодара. Милые Наташеньки, с днем ангела! Пусть он удачу на крыльях принесет, подарит счастье и успех, пусть ваша жизнь течет веселым ручейком и состоит из мелких капель счастья, теплом и светом наполняет дом. Будьте всегда милыми, очаровательными, любимыми, счастливыми. Пусть на ваших часах всегда будет только счастливое время, а небо будет чистым и ясным. Пусть ангел подарит вам жизнь такую, чтобы меньше было причин для грусти. Здоровья, счастья в семьях, любви на сотню лет и сильных мужских плеч рядом». Так, друзья, еще для Наташ. От души поздравляю с днем ангела Натальи, сестричек Шульгу Наталью, Самайлюк Наталью, племянниц Алексееву Наталью и Вороненко, своих свашенек Илющенко Наталью и Беляеву, подружек Приходько, Емельянову, Толстую, Гальчун, Титенко Наташу, всех Наташенек, милые девчоночки, от души с прекрасным днем. Пусть каждый миг будет наполнен радостью, счастьем и любовью. Желаю, чтобы все ваши мечты и планы сбывались. Каждый день переносил только положительные эмоции и приятные сюрпризы. С праздником, Наташи! Пусть каждый день будет особенным и незабываемым. Пожелала вам Быкова Ирина из Среднего Чулбаса. Послушаем Артура Степаняна. «Женщина, дарованная небом».

0: Казак ФМ.
1: Летят поздравления. Вот вижу, Вера Пищулина пишет: хочу поздравить с Днем Ангела Натальи своих Наташ, доченьку, племянницу и невесточку. Дорогие наши девочки, пусть ваш ангел всегда окрыляет и оберегает. Здоровья, счастья, мы любим вас. Огромный привет передаю всем друзьям по эскадрону: Людмиле Петровне, Тамаре Павловне, Нине Афанасьевне, Раисе Давыдовне, Лидии Тимофеевне, Татьяне Григорьевне, Любови Ивановне, Сереже Атаману и Тамаре Петровне. Будьте здоровы, счастливы и благословенны. Всех обнимаю, всех люблю. Зонтик, Пенза с нами. В осенний тихий вечерок я вновь казак включаю. На наш чудесный островок я текст свой отправляю. Мы все тут словно за столом варенички вкушаем. Виктория нальет чайку и счастье пожелает. Ой, Саш, спасибо. Только что сочинил для всех наших радиослушателей Зонтовский из Пензы с вами. Еще хочу поздравить мою лучшую подругу Наташу Комарницкую, да, Комарницкую, может, с именинами. Ну, Сашуль, молодец, ну, просто молодец. Всем Зонтовским огромный привет из Краснодара. Мария из Ставрополя, добрый вечер.
2: Добрый вечер, мои золотые. Сегодня такая хорошая передача. И я прям вот хочу с вами поделиться радостью. Сегодня 56 лет назад мы с мужем Ванечкой поженились.
1: Ох, какие молодцы.
2: Да, такой муж попался. Такой хороший, добрый, порядочный, работящий. Столько было поздравлений, столько было радости. Но я ж не могу, чтобы меня Виктория, моя любимая, не поздравила нас. Потому что вот что-то такое приятное на душе, когда я с вами поговорю. Просто
1: да, мне
2: хочется летать. Спасибо, Виктория. Спасибо вам за все.
1: Мария.
2: За ваши слова, за вашу улыбку. Хорошие песни для нас.
1: Обязательно.
2: И буду обниматься.
1: Да, обнимаюсь я с вами, Мария и Иван. Иван да Мария. Господи, как это прекрасно. 56 лет. И вы же понимаете, что вы держите свой путь вместе, рядом, рука об руку, плечо к плечу. Взгляды, чтобы когда встречались, прямо, знаете, как это вот вверху груди жмет, да? Ох, снова хочется, чтобы ты посмотрел вновь и вновь, и слегка, помните, соприкоснувшись рукавами или коснулся руки, как у Марины Цветаевой. Мария, Иван, конечно же, мирного неба над головой, что важно всегда. И здоровье, это тоже всегда важно. Любовь у вас есть, храните ее, храните, представьте, что она в хрустальном сердечке, и все время нужно это сердечко, как я обожаю мыть хрусталь, знаете ли, вот, сейчас вам скажу, потому что он до синевы блестит, потом посмотришь на солнце, бело-голубые с желтым отблески, так вот, понятно, что любовь красным рисует, а пусть у вас будет вот так вот хрустально, то, что нужно всегда хранить, оно у вас есть, сберегите. Я кричу вам горько со всеми нашими радиослушателями. Мария, я знаю, что вы очень любите и радиостанцию «Казак ФМ», и ведущую, и Иван. Я хочу, чтобы вы жили долго-долго и были самыми счастливыми. Любите друг друга веки.

0: Вареночки на Казак ФМ.
1: Продолжаются варенички на радио Казак ФМ. И тут, как всегда, весело и очень надежно. Так приятно с вами общаться. Добрый вечер, любимое наше радио. Сегодня хотим отправить наш большой привет в Майкоп. Сегодня день рождения нашей любимой доченьки, сестрички, тети Карпелянской Елены Васильевны. От всего сердца желаем крепкого.

0: потому что я тебя очень-очень-очень люблю. Будь всегда красивым, жизнерадостным и привлекательным. Твоя любимая жена. А живет Сергей тоже, как и я, в Бузиновском. Ну, было бы странно, Лен. Конечно, было бы странно. Здравствуйте, любимое радио. Спасибо вам за любимое. Лариса из Германии. Хочу поздравить с днем Натальи, мою очень хорошую знакомую. Она живет в Геленджике. Наташа, Наташенька, я большой привет тебе шлю и поздравления. Надеюсь, что мы еще когда-нибудь встретимся, увидимся. Мы приедем к вам. Спасибо большое, наше лучшее радио. Ларисочка, обязательно. Доченьку Домникову Валерию из хутора Миклета Белоглинского района с 16-летием поздравляют. Крепкого здоровья. Она студентка, первокурсница. Здорово, Валерия. Терпения ей, удачи, везения. Мы очень-очень любим ее. Скучаем. Поздравления от папы и мамы. С успехами, Валерия, появится. Не переживайте. С днем рождения любимого мужа, папу, сына Еременко Николая Викторовича. Дорогой, ты наша опора, наш защитник и самый близкий человек. Мы благодарны судьбе за каждый миг, проведенный с тобой. Ты всегда был для нас примером мужества, силы и мудрости. Твои доброта и забота делают наш дом уютным и теплым. Мы ценим все, что ты делаешь для нас, и гордимся твоими достижениями. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых успехов. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, счастьем и только приятными сюрпризами. Пусть все мечты сбываются. Рядом будут самые близкие и любимые люди. С любовью и теплотой. Жена Елена, сын Сергей, дочь Дарья, брат Виктор, его семья, мама, теща, все родные из поселка Октябрьский, Среднего Чулбаса и Краснодара поздравляют. Есть у нас звонок. Наталья, именинница из Привольной. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуй, Викочка, еще раз. Угу. Я хотела бы поздравить сегодня свою племянницу с днем рождения, Деканенко Светлану Николаевну, и мою внученьку родненькую. В воскресенье ей было день рождения. И заодно свой праздник, именины, это же тоже хорошо.
0: Конечно.
1: Всем здоровья, удачи, тепла. И вам большое спасибо.
0: Наташенька, ну, конечно, это же тоже хорошо. Хорошо, когда есть ангел-хранитель, и он рядом. Поэтому очень хорошо, что сегодня, Наташа, вы свои именины отмечаете, что вас поздравляют. Прям Татьянин день номер два. День Натальи. Поздравляем.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Будьте здоровы! Друзья, 10 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим про те уникальные и высокотехнологичные операции на сосудах, которые проводят наши кубанские врачи. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 10 сентября, 15:45. Не пропустите! Будьте здоровы!
2: Вареночки! На Казак-ФМ!
3: Доброго вечера и самого доброго настроения желает вам хорошая программа «Варенички» на радио Казак-ФМ. Привет, любимый Казак-ФМ. Отпуск подходит к концу, пишет Андрей Власенко. Ну, как говорят, все проходит, и даже отпуск. Отпуск тем более, Андрей. Всем хорошего настроения. Привет из бани. У нас сегодня +9. Но баня-то спасает, Андрей. Ну, видите, как вы замечательно свой отпуск завершаете в баньке. Ох, хорошо. Я благодарю вас, что не забываете. Это Липецк. С нами уже Германия, Пенза и Липецк отметились. Это приятно. Анатолий, в Литве как погода? У нас, я вам хочу сказать, два термометра сегодня видела в Краснодаре. На одном городском +24, на другом 26. Ну, я хочу сказать вам, осень вступила в свои права. Где там бабье лето? Где-то лето-лето. Но пока так, да, курточки. Я вчера обратила внимание, домой ехала и прямо вот... По-честному, люди одеты уже плащики, такие деним курточки джинсовые, кто-то в кожаной курточке тоненькой. Ну да, да, что, одевайтесь по погоде, чтобы не болеть. Согласна. Здравия желаю, Тамара пишет. Самая жизнерадостная ведущая, самая жизнеутверждающая радиостанция. Да, это так. Так, свой привет и поздравления с Днем Ангела шлю из села Глафировка на Ейском лимане. Всем Натальям, особенно... Наталье, дописывайте. Ну, Тамара написано. Дописывайте, узнаем, какая особенная Наталья. Татьяна Ивановна, спасибо за обратную связь. Всегда рада. Вера Николаевна из Новодеревянковской, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемая студия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я хочу поздравить, конечно, женщин с таким красивым ангельским именем Наталья. Это Гаман Наталью Юрьевну, Марушка Наталью Федотовну, Балковую Наталью Анатольевну и всех-всех-всех женщин, конечно, здоровья всем и благополучия. И хочу профессионально поздравить своих милых, дорогих мне сердцу, моих девчоночек, самых родненьких на свете. Невестку Танюшу, потому что она закончила Саратовский учетно-финансовый факультет и сейчас работает уже много лет в Москве. Дочку Аню свою, которая закончила КубГАУ, и внучечку Ритулю, которая даже сейчас в декретном отпуске, но она работает заочно. Как это сейчас возможно? Здоровья им всем, благополучия. И за ленточку нашим всем там мальчикам, девочкам, которые сейчас отстаивают наше право на светлую жизнь, на красивую жизнь. Пусть им Бог помогает, пусть Бог их всех хранит. Нина Афанасьевна, вас обнимаю крепко. Привет вам огромный от нас с Николаем Павловичем. И для всех песенку, для моих девочек и для всех радиослушателей. Так напоминает «Гуляй, моя родня». Это былые времена, у нас так было в доме, во дворе, пока жив был папа моих детей. Все было именно так. Пусть это все напомнит им о том, что это никогда с памяти не уйдет. Спасибо большое, Виктория.
3: Вера Николаевна, ну, во-первых, я хочу сказать, что так звучат женщины российские, наши, кубанские, такие. Сколько добра, Вера Николаевна, с супругом делают. Мы же знаем, что и школа у них шефствует над школой, всем стараются помочь. Я наслышана о вашей семье, мне это так приятно. И голос ваш какой-то такой материнский, такой глубоко добрый голос. И всегда приятно слышать. Всем передаем привет. песня замечательная. Ника Терентьева, «Гуляй, родня». Марии Иван и вашей родне тоже посвятим вместе с вами.

0: на Казак FM.
1: Ну, очень хотела, чтобы звонили побольше, почаще. Плюс 7-928-401-2020. Но в Максе есть сообщение. Так, Татьяна Анатольевна, наша постоянная радиослушательница, пишет: с вами и Северский район. Привет. Поселок Афипский. Всех Наташ, Натали поздравляем. Пусть у них все будет хорошо и даже отлично. В любом возрасте желаю им быть любимыми и уважаемыми. Виктория, по-моему, вам пора прочесть что-нибудь лирическое для нас всех. Очень просим. Прослезилась, честно. Подумала, чтобы прочитала, а сейчас прочитаю. Так. Так. Значит, вот из Глафировки на Ейском лимане Тамара, да, написала всем Натальям, особенно серебряному волонтеру Наталье Геннадьевне Андреевой. Она приехала ко мне в гости из Санкт-Петербурга, замечательно, как коренная ленинградка, чья семья пережила блокаду, она особенно отмечает 8 сентября, день блокады. Вчера мы с ней были в местной школе 12, Наталья рассказывала ребятам о том, как это было. Ой, я хочу сказать, конечно, с песней сейчас уже в конце программы, дорогая моя, ничего такого не подберу, но я хочу поприветствовать вашу гостью. Санкт-Петербург ставим в нашу перекличку. Низкий поклон, и вы знаете, я впервые была вот в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Дочь моя очарована этим городом, просто очарована. Очарована архитектурными строениями, этой широтой проспектов, людьми. Это какая-то необыкновенная тишина. Я вот сейчас вам скажу наши впечатления о городе. Когда я была в Волгограде, я присматривалась к людям, и необыкновенная осанка. В булочной, в магазинах, в гипермаркетах, в аптеках люди как-то особенно стоят. Вот это люди города-победителя, да, все мы с вами победители, но в Петербурге это удивительная тишина. Моя дочь обратила внимание, вот ты, говорит, прислушайся в метро, практически никто не разговаривает, а если разговаривают, очень тихо между собой. Мы вернулись в Краснодар, мы так хохотали, это просто небо и земля, поэтому, конечно же, петербуржцам большой привет, кто с нами, с большим уважением, с превеликим уважением, влюбленные в ваш город, были неделю. Это просто незабываемо. Незабываемо, и, конечно, хотим вновь и вновь возвращаться. Всем-всем слушателям и коллективу «Казачка» узнаю Анатолия из Литвы. Добрейший вечер и наилучшие пожелания. Позвольте вас поправить. «Казачок» не хорошая, а лучшая радиостанция. Хорошо. Ну, а насчет погоды лучше промолчу. Греемся вашим душевным теплом. Холодновато и ветер. Мой золотой. Зато откликнулся. Я частенько в конце эфиров думаю, ну вот, опять не откликнулся, опять пассивный слушатель. Итак, с нами Литва, Санкт-Петербург, Липецк, Пенза и Германия. Все те, кто отметился, как это говорится, не поленился. Елена Невейкина, ее слова я знаю, наверное, с класса 8. Я оставляла на фотографиях именно эти слова своим друзьям и подругам. Татьяна Анатольевна, для вас и для всех зачитаю. «А я останусь в памяти у вас и вторгнусь в мир душевного покоя, печалью в глубине зеленых глаз, прекрасной стихотворную строкою. Я в синем небе южном растворюсь, зари весенней негасимым светом. Навеки в вашем сердце остаюсь, но вы еще не знаете об этом». Виталий Аксенов, песня «Облака» завершает этот эфир. Всем тем, кто сегодня даты такие, как Мария и Иван отмечает, всем влюбленным, всем нашим радиослушателям частицу тепла, добра от радиостанции «Казак-ФМ». С вами была ваша Виктория Никитюк. Люблю. Пока-пока.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Адыгская народная сказка «Золотой кувшин». Жил-был на свете хитрый и жестокий царь. В жизни своей ни с кем не обошелся он по-хорошему. Не было такого человека, которого бы он пожалел. Не было даже такой собаки, которую бы он приласкал. Все, от мала до велика, боялись царя. А сам он боялся только одного – старости. Целыми днями сидел царь в своих покоях и рассматривал себя в зеркале. Заметит седой волос, подкрасит краской, заметит морщинку, разгладит рукой.
2: «Да, нельзя мне стареть. Сейчас все меня боятся, никто перечить не смеет. А сделаюсь я старым и дряхлым, так народ сразу перестанет меня слушаться. Как я с ними тогда управлюсь?»
1: И чтобы никогда не вспоминать о старости, приказал царь убивать всех стариков. Чуть только поседеет голова у человека, тут ему и конец. Царские стражники с топорами и секирами хватают его, ведут на площадь и рубят ему голову. Со всех концов страны приходили к царю женщины и дети, юноши и девушки. Все приносили царю богатые подарки. Все проливали горькие слезы. Все молили царя пощадить их отцов и мужей. Наконец, надоело царю слушать каждый день жалобы. Позвал он своих гонцов и велел им по всем городам и селам, на всех дорогах и площадях объявить народу о своей великой милости. Оседлали гонцы коней и разъехались в разные стороны. А на всех дорогах и улицах, на всех перекрестках и площадях трубили они в трубы и громко выкрикивали:
3: «Слушайте все! Царь дарует вам свою милость! Кто достанет со дна озера золотой кувшин, тот спасет жизнь своего отца, а кувшин получит в награду! Такова царская милость! А кто не сможет достать кувшин, тот и отца не спасет, и сам голову потеряет! Такова царская милость!»
1: Не успели гонцы объехать и половину страны, как стали сходиться и съезжаться к озеру храбрые юноши. Берег озера был обрывистый, и с высоты его, сквозь чистую прозрачную воду, ясно был виден прекрасный золотой кувшин с тонким горлышком, с узорной резьбой и с выгнутой ручкой. И вот прошло 99 дней. 99 храбрецов пытали свое счастье. 99 голов отрубил жестокий царь, потому что никто не мог достать кувшин со дна озера. Точно его заколдовал кто. Сверху посмотреть кувшин всякому виден, а в воде никто его найти не может. В то самое время в той самой стране жил юноша по имени Аскер. Очень любил Аскер своего отца, и когда увидел он, что отец становится стар, что на лице его появляются морщины, а волосы становятся серыми от седины, увел Аскер отца далеко в горы, в глухое ущелье. Построил там хижину и в этой хижине спрятал своего старика. Каждый день, когда солнце уходило за горы, юноша тайком пробирался в ущелье и приносил отцу еду. Вот однажды, Пришел Аскер в ущелье, сел возле отца и задумался.
4: «Какая забота у тебя на сердце, дитя мое! Может, наскучило тебе каждый день ходить сюда?»
1: — сказал старик.
2: «Нет, отец, чтобы видеть тебя здоровым и невредимым, я готов трижды в день ходить через эти горы. Другая забота у меня на сердце. Ни днем, ни ночью не выходит у меня из головы этот царский кувшин. Сколько ни думаю, я никак не могу понять, почему это, когда с берега смотришь в прозрачную воду, кувшин виден так ясно, что, кажется, протяни руку, и вот он твой. А стоит кому-то прыгнуть в воду, она сразу мутнеет, и кувшин точно сквозь дно проваливается, словно и не было его».
1: Молча выслушал сына и задумался.
4: «Скажи мне, сын мой,
1: — сказал, наконец, старик,
4: — не стоит ли на берегу озера, в том месте, откуда виден кувшин, какое-нибудь дерево?»
2: «Да, отец, на берегу стоит большое раскидистое дерево».
4: «А вспомни-ка хорошенько, не в тени ли дерева виден кувшин?»
2: «Да, отец, от дерева падает на воду широкая тень, и как раз в этой тени стоит кувшин».
4: «Ну так слушай меня, сын мой, взберись на это дерево, и ты найдешь среди его веток царский кувшин. А тот кувшин, который виден в воде, это только его отражение».
1: Быстрее стрелы помчался юноша к царю. Только вбежал во дворец, сразу закричал.
3: «Ручаюсь головой! Я достану твой кувшин, милостивый царь!»
5: «Ха-ха-ха-ха! Только твоей головы мне и не хватает для ровного счета! 99 голов я уже отрубил! Твоя будет сотой!»
3: «Может так, а может и не так!»
1: — ответил юноша.
3: «Но боюсь я, что на этот раз не сравнять тебе счета!»
5: «Ну что ж, попытай свое счастье!»
1: Сказал царь и приказал слугам поострей наточить секиру. А юноша пошел к берегу и, не задумываясь, полез на дерево, которое росло над самым обрывом. Народ, собравшийся на берегу, так и ахнул от удивления.
5: «Аллах да помилует его!»
1: — говорили они.
6: «Верно, от страха он лишился рассудка. Может быть, он с дерева хочет прыгнуть в воду?» — говорили другие. А юноша тем временем взобрался на самую вершину и там, среди ветвей, нашел золотой кувшин с тонким горлышком, с узорной резьбой и выгнутой ручкой. Только висел кувшин на дереве вверх дном, чтобы всем казалось, что стоит он в воде, как и подобает, вверх горлышком. Снял юноша кувшин с дерева и принес его царю. Царь от удивления развел руками.
5: «Ну, не ждал я от тебя такого ума! Неужто ты сам додумался, как достать кувшин?»
3: «Нет»,
1: — сказал юноша,
3: — «я бы сам не додумался. Но у меня есть старик-отец, которого я укрыл от твоих милостивых глаз. Он-то и догадался, где спрятан кувшин. А я только послушался его совета».
1: Задумался царь.
5: «Да, видно, старики умнее молодых. Если один старик угадал то, чего не могли угадать 99 юношей».
1: С тех самых пор в той стране никто пальцем не смеет тронуть стариков. Все чтят их седины и мудрость, а когда встречают старого человека на пути, уступают ему дорогу и низко кланяются. Вот и сказке конец. А теперь всем малышам пора ложиться спать. Добрых вам сновидений!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
0: Шутки,

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приехал мужик в гости к знакомому в деревне. Зима, мороз, тот сидит на печке, довольный, на гармошке играет. Здорово.
2: Здорово.
1: А где жена-то твоя?
2: Да вон она на улице дрова рубит.
1: Слушай, ну это как-то не

болю иду, про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравы будем, казаки. Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Когда душа поет.
1: Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

тихо лодочка плывет, ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет, ай, он поет про своего, я про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга, как

Я только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вошел.

Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.